0: Если рядом умная колонка,
1: ага.
0: Скажи, включи Jam FM.
2: Включаю Jam FM.
0: Да-да, Jam FM.

0: FM.
1: Утром.
0: Jam FM.
1: Днем.
0: Jam FM.
1: Вечером.
0: Jam FM.
1: Ночью.
0: Всегда Jam FM.

0: Jam FM. Будильник 7.
1: Мы зарядим бодростью с самого утра. А ты просто скажи умной колонке включать Jam FM как будильник.
2: Поняла. Включать Jam FM как будильник.

0: СМИ «Радио Джем». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу свидетельство Л номер 266-01-399.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: 7 утра в Екатеринбурге, в центре города, плюс 14 градусов. Спонсор выпуска новостей на Джем ФМ, ООО «Ремакс Моторс», «Субару Центр», Екатеринбург-Юг, Московская, 214А.
3: Новости на Джем ФМ.
4: Здравствуйте. Российские власти найдут баланс между спросом и предложением автотоплива за счет роста производства на НПЗ, а также импорта бензина. Об этом заявил в кулуарах Восточного экономического форума вице-премьер Александр Новак. По его словам, на топливный рынок уже поступили дополнительные объемы с нефтеперерабатывающих заводов. На этой неделе, по его словам, ситуация стала более устойчивой, чем на прошлой. Поставки импортного бензина ведутся из дружественных России стран, отметил Новак, пишет агентство ТАСС. Между тем, АЗС Екатеринбурга на фоне нехватки бензина и огромных очередей оккупировали перекупщики. Предприимчивые граждане организовали нелегальную торговлю автотопливом с доставкой до дома или офиса. Об этом пишет Федерал Пресс. Гражданка по имени Александра рассказала журналистам, что не смогла заправиться легально. В ее комментариях к посту в соцсети отозвался продавец. Привез ей к офису бензин марки АЕ-95 по 180 рублей за литр. Примерно в 2,5 раза дороже, чем на сетевых заправках. Продавец признался, что за утро развез около половины тонны горючего, пишет «Комсомольская правда». В школах Екатеринбурга на один день отменят уроки ради выборов. В пятницу, 18 сентября, для учеников младших классов проведут День здоровья. Уроков этот день не будет. Для учеников старших классов запланировали проектную и внеурочную деятельность. Об этом сообщила директор департамента образования горадминистрации Елена Кириченко, пишет портал 66. В Екатеринбурге работают 450 постоянных избирательных участков. Большинство находится в школах. Выборы будут идти 3 дня, 18, 19 и 20 сентября. Аномальное тепло ожидается в Свердловской области в период с 4 по 8 сентября. Как рассказала ведущий синоптик региона Галина Шипаренко, в область пришло бабье лето, и в эти дни температура воздуха будет на 6-7 градусов выше нормы. Спасатели МЧС призывают свердловчан соблюдать пожарную безопасность. Сайт Росгидромета обещает в Екатеринбурге преимущественно сухую погоду. До следующей среды, 9 сентября, с температурой от 22 до 25 градусов днем, плюс 12-14 по ночам, небольшие дожди в прогнозах только в выходные и в понедельник. Этой осенью возвращаются в моду популярные в 1980-е прически. Об этом сообщает журнал Vogue. Актуальной вновь станет так называемая укладка «ананас» в виде каскадного хвоста, завязанного ближе к макушке и частично спадающего на лицо. В прошлом ее популяризировала в том числе американская актриса Сара Джессика Паркер. Также в тренде объемная укладка с косым пробором в стиле супермодели Синди Кроуфорд и небрежные кудри, как у героини актрисы Джулии Робертс в фильме «Красотка». Кроме того, в списке мелкие кудри с химзавивкой в стиле кантри-певицы Долли Партон, а еще волчья стрижка, которую предпочитали многие рок-музыканты, пишет Лента.ру. Официальный курс Центробанка на пятницу – доллар 86,89, евро 100 рублей 60 копеек.
3: Реклама. Встречайте! Обновленная линейка моделей Subaru. Эксклюзивно в Subaru Center Екатеринбург-Юг. Оцените спортивный характер и передовые японские технологии. Ощутите безопасность и комфорт на дороге. Выберите свой идеальный Subaru из наличия. Полная заводская гарантия 3 года или 100 тысяч километров пробега. Subaru Center Екатеринбург-Юг. Улица Московская, 214А. Звоните 346-46-46. Код города 343.
1: Прогноз погоды на Джем-ФМ. 7 часов 4 минуты в Екатеринбурге. Сейчас за окном плюс 14 градусов. Синоптики нам пообещали сегодня переменную облачность, преимущественно без осадков. Ветер юго-западный 3,8 метра в секунду. Температура днем плюс 23, плюс 25 градусов.
0: Для слушателей старше 12 лет.
5: Шоу начинается прямо сейчас.
6: Утренняя джимнастика.
1: Джем-ФМ.

0: 7:07 в Екатеринбурге, за окном плюс 15 градусов, на календаре 4 сентября. С вами утренняя гимнастика в полном составе. Павел Павлович, это я, Маргарита.
1: Это я. Доброе утро.
0: И Ярик.
2: А это я.
0: Доброе утро.
2: Всем привет, привет, привет.
0: Да,
2: привет,
0: большой привет. Пятничный привет. Согласитесь, пятничный привет звучит как-то приятнее, чем просто привет.
1: Да, прям классно звучит.
2: Пятничный. Прям такой, что-то это ожидается такое.
0: Объясните мне, сейчас наступило бабье лето или еще не наступило? Я сегодня спал на балконе, если что.
2: Нет,
0: вышел опять на улицу, потому что я от холода были дома спал.
2: Это еще пока, это еще лето продолжается, бабье будет позже.
0: А, то есть это пока мы еще не вышли из обычного?
2: Ну, обычно да.
0: Это меня радует, потому что если оно сейчас закончится, то потом уже, в общем-то, никаких теплых перспектив нет. А сейчас, вроде, если это еще не бабье лето, то тогда обычное лето. Потом, наверное, какие-то морозы, там, снежинки и паутинки. А потом опять
2: солнышко и тепло.
1: А часто, кстати, бывает несколько бабьих лет.
0: Это прекрасно.
1: Да.
0: Чем больше бабьих лет, тем лучше.
2: Согласен.
0: Есть такая пословица, да? Много бабьих лет не бывает.
2: Только что придуманная нами, кстати,
1: пословица. Хорошо звучит, мне нравится.
0: В эти выходные, кстати, обещают хорошую погоду. У нас намечается поездка. Вспомни молодость, поедем на электроне на дачу.
1: На электричке?
0: Ну да.
1: Миленько.
2: А я даже знаю, почему на электроне.
0: Да сейчас многие... Я вот сейчас выхожу из дома, сосед с велосипедом идет у меня. Я говорю, какое прекрасное решение. Он говорит, ну да, здоровье хоть подкачать.
2: Ну, я, кстати, заценил наши троллейбусы новенькие. Ой, очень классные, такие хорошие.
0: Транспорт, да.
2: Да.
0: А потому что транспорт обновили, никто не ездит. Ну, а вот сейчас все.
2: Вот почему.
1: А мы вчера с гостями пешком по городу так прогулялись. Классно, погода замечательная. До Ельцин-центра дошли, по Свердлову погуляли, в Высоцкий сходили, поднялись наверх, кстати. Я там даже пофоткалась, оказывается. Я много раз была в ресторанчиках наверху. У меня был такой лайфхак раньше. А вчера я впервые сходила вот на эту обзорную
2: площадку. На смотровую,
1: площадку,
2: да, вот наверх.
1: Да, классно, там еще человек ведет экскурсию. Ну, голос.
0: Рассказывает.
1: Да, и все про все можно узнать и понять, где что находится, там, где какой храм.
2: Там бинокли есть, вот посмотреть?
1: Есть, да, мы смотрели, да, и фоточки еще прикольные, там есть автомат с фоточками, можно прям там сделать, распечатать, такие маленькие, на холодильник, например, себе повесить.
2: Ну, здорово, классно.
0: Вот сразу видно, к Крите приехали гости.
1: Да.
0: Ну, потому что я только...
1: Я город посмотрел.
0: Я тоже только с гостями, как правило, хожу, такой удивляюсь, ух ты, а пойдемте я вам покажу, а сам такой думаю, ничего себе, здесь еще вот это оказывается, если вот это построили, как классно. Вообще город преображается, скоро открыть должны уже и Вайнера, да, у нас и Пушкина, и, ну, много чего добавляют. Строится, облагораживается город, это приятно. Остановки. Боль. Остановки,
2: это
0: боль.
2: Да, это да.
0: Уберите стекла из остановок, пусть они просто стоят без стекол, и будет, мне кажется, красиво.
2: Верните цветочки.
0: Так, давайте начинать утреннюю гимнастику, расскажем, что же было, что же будет в ближайшее время. В 7:20 мы поздравим именинников, в 7:30 уже будут яркие заголовки, в 7:40 гороскоп, ну и, конечно, в 7:50 наша любимая и ваша любимая игра «Три в ряд». Почему любимая? Потому что мы с вами пообщаемся и кому-то из вас еще и призы вручим. И все это на Jam FM.

0: Реклама. Мне нравится жить в Изумрудном Бору, потому что из окон открывается прекрасный вид на лес.
1: Мне нравится жить в Изумрудном Бору, потому что фитнес-клуб с бассейном прямо в доме.
2: Мне нравится жить в Изумрудном Бору, потому что рядом будет новая гимназия.
1: Вам тоже понравится жить в Изумрудном Бору от УГМК «Застройщик».
3: А еще вам понравится отделка в подарок при покупке в сентябре.
1: Жилой район Изумрудный Бор от УГМК «Застройщик».
4: ООО «Специализированный застройщик УГМК «Космонавт 108». Предложение действительно до конца месяца и распространяется на ограниченный пул квартир. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Передовые технологии лечения катаракты в самой большой офтальмологической клинике Урала. Современное оборудование, опытные врачи, отсутствие очередей. Все это в отделении рефракционно-лазерной хирургии Екатеринбургского центра МНТК «Микрохирургия глаза» на Ясной, 31. Запись по телефону 231-0011.
6: Возможны противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
7: Телефон рекламной службы Джем ФМ
8: 235-0905.
7: 235-0905.
8: Джем ФМ.
9: Где пробки?
10: 7 часов 19 минут в Екатеринбурге, в центре города плюс 13 градусов, 2 балла на страничке Яндекс.Карты, дороги почти свободны. Затруднения на Куйбышево от Восточной до Луначарского, также на Московской, это бездны до Волгоградской и на Большакова, от Сурикова до улицы Московская.
11: 102.5 Джем ФМ.

0: Отзовись!
1: Порадуй!
0: Поздравления и свои хорошие новости пиши в мессенджеры на номер +7 932 020 102.5.
1: Отзовись! Порадуй!
0: +7 932 020 102.5.
2: 7:22 в Екатеринбурге, за окном плюс 15 градусов. Итак, 4 сентября, сегодня на календаре пятница. Кто родился из звезд? Маргарита, как всегда, хочется услышать именно от тебя.
3: Ой, мне прямо сейчас хочется немножечко потанцевать, потому что сегодня свой день рождения отмечает одна из самых влиятельных и титулованных артисток в истории музыки — Бейонсе. Да, у нее более 30 статуэток Грэмми. Имя певицы Бейонсе — это на самом деле девичья фамилия ее матери, которую та решила сохранить как

0: О, еще один именинник у нас сегодня есть. Это заслуженный артист России Кирилл Пирогов. Mm-hmm. Очень классный актер. Назову его проект. Это «Орел и Решка» Данелли, «Брат», «Сестры». В детстве актер очень любил вкусно поесть и всерьез планировал стать поваром. Он считал, что каждый мужчина обязан хорошо готовить, чтобы самостоятельно и вкусно себя прокормить. Но от этой идеи ему пришлось отказаться, потому что увлекся театральным искусством. Учился в спецшколе, играл в джазовом оркестре и окончил музыкальную школу по классу фортепиано. Угу, озвучивает аудиокниги, вы наверняка его слышали. Написал музыку для фильма «Питер ФМ», а еще снимался в играх шпионов вместе с Камбербэтчем.
1: Здорово, да. Ничего себе.
0: Имеет необычный талисман в виде оторванной пуговицы, которую ему подарил один из его поклонников. И до сих пор его хранит. Просто в фильме «Орел и Решка» его герою отрывают пуговицы и говорят, жена пришлет или невеста пришлет, что-то такое. Вот и зритель ему также подарил и сказал, храни, это теперь твой талисман.
1: Ну, видимо, работает.
0: Да, до сих пор в шкафу у него лежит.
1: Прекрасно. Давайте поздравим наших именинников из Екатеринбурга. Вас с днем рождения. Все, кто сегодня является именинником, погода вам сделала такой шикарный подарок. Все выходные теплые, классные.
0: Красота.
1: Поэтому собираемся, можно даже и на природе, и отмечаем день рождения. Подарков, внимание вам, с вас вкусняшки по традиции. Коллегам по работе они точно ждут. Мчимся дальше. Впереди у нас яркие заголовки уже через 10 минут на Jam FM.

0: Половина восьмого в Екатеринбурге, в центре города, плюс 14 градусов. Прямо сейчас на Джем ФМ яркие заголовки. Спонсор выпуска ООО «Уникум Импорт», официальный дилер «Черри» в Екатеринбурге на Бебеля 33.
1: Вы когда-нибудь видели оранжевую акулу?
0: Оранжевую?
2: Ни разу.
0: Ну, если только в магазинах игрушек.
2: Резиновую видел такую.
1: И это не ИИ. Такая действительно есть, единственная в мире.
0: Живая?
1: Да, у берегов Коста-Рики обнаружили оранжевую акулу. Ее необычный цвет озадачил ученых.
0: Так.
1: Вместо привычного окраса у хищницы оказалось почти полностью ярко-оранжевое тело. Биологи из университета Рио-Гранде изучили этот случай, подтвердили, что хищница обладает уникальным комбо из двух редчайших генетических мутаций. Это ксантизм, аномалия, которая подавляет темный пигмент меланин и вызывает избыток желтых и оранжевых пигментов.
0: Ого!
1: Именно из-за нее акула стала похожа на гигантскую золотую рыбку или оранжевый дорожный конус.
0: Ну, конус оранжевый.
1: Да, она очень яркая, она очень прикольная.
0: Я и уже еще... открыл картинку, смотрю.
1: Да, и у нее еще частично альбинизм. То есть он проявляется в глазах. Вместо привычных черных акульих глаз у нее такие призрачно-белые. Ну, прозрачные практически глазки. И почему ученые так удивлены, что она вообще сохранилась, да? Почему? Потому что без маскировки хищнику выжить крайне тяжело.
0: Да,
1: и ярко-оранжевое тело лишает акулу эффекта неожиданности при охоте и делает ее очень легкой мишенью для более крупных хищников.
2: Ну, есть такое, ее еще и видно издалека.
1: Очень сильно видно, да. Тем не менее, она благополучно дожила до взрослого возраста и выросла почти до 2 метров, что говорит о ее невероятной адаптивности. И ученые предполагают, что выжить ей помогла мутная вода в тех местах, которая вот скрывала ее вот этот кричащий яркий окрас.
0: Мутная такая, может быть, даже грязная вода.
1: В данном случае оказалась полезной.
0: Ну, для нее, как для человека, для акулы, которая такого же цвета, да. Слилась с водой, со стихией. Я сейчас смотрю на картинки, очень напоминает, видели золотых рыбок, которые, или карпы вот эти золотые, которые продаются в магазинах, либо в бассейнах есть.
1: В аквариумах
0: плавают,
1: да?
0: Еще их запускают, да. Вот очень такого же яркого цвета. Слушай, ну это, конечно, симпатично. Очень красивая акула. Хочется, чтобы таких было побольше ярких рыб. Хотя тяжело, наверное, до яркой в природе быть.
1: Да, тяжело, но классно, красиво, как будто это нейросеть. Я до сих пор не верю своим глазам.
2: Да не, мне кажется, это наша акула. Ну, оранжевое настроение у нее.
1: Может быть.
0: Да, любит группу Чайфа нас слушать. В Коста-Рике такая живет. Ну что, здорово. Как за долгих лет жизни этой замечательной акуле.
3: Реклама. Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Стенет Т7 – все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. В наличии от 2 миллионов 190 тысяч рублей. Убедитесь в этом сами. Записывайтесь на тест-драйв в Тенет Уникум на Бебеля 33 и получите спецпредложение сентября на самую популярную модель Тенет. Тенет Уникум на Бебеля. Запись по телефону 344-2000. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов по данным автостат.ру на 3 июля 2026. Прогноз погоды на Джем ФМ.
0: 7 часов 35 минут в Екатеринбурге. Спонсор выпуска прогноза погоды на Джем ФМ ИП Михеев Алексей Леонидович. Магазин верхней одежды «Сток». В центре города плюс 15 градусов. Синоптики нам пообещали сегодня переменную облачность, преимущественно без осадков. Ветер юго-западный 3,8 метра в секунду. Температура днем плюс 23, плюс 25 градусов. В Риже сейчас плюс 13, в Ревде плюс 14, в Краснотуринске плюс 12 градусов.
3: Реклама.
4: Как люди так одежду покупают? Посмотрел фотографии, почитал отзывы и купил. Я так не могу. Мне надо прийти за одним, увидеть другое, примерить третье и понять то, что надо.
5: Приходите, так и сделаем.
4: А куда?
5: В «Сток верхней одежды» на Космонавтов 54. Запомнили?
4: «Сток верхней одежды» Космонавтов 54.
5: ТЦ «Космос», цокольный этаж.

0: 7:40 в Екатеринбурге, в центре города плюс 15 градусов. Время гороскопа в утренней гимнастике. Итак, что же нас ждет в эту пятницу, 4 сентября?
1: Овен, неожиданная встреча полностью изменит твои планы.
2: Телец, отличный день, чтобы заняться тем, что давно откладывал.
1: Близнецы, случайный разговор подскажет тебе правильное решение.
0: Рак, сегодня лучше не торопиться с выводами.
1: Лев, твоя уверенность поможет получить желаемое.
2: Дева, не трать время на мелочи, займись главным.
1: Весы, приятная новость заметно улучшит настроение.
0: Скорпион, кто-то будет проверять твое терпение на прочность.
1: Стрелец, риск сегодня окажется оправданным.
2: Козерог, твои старания наконец заметят.
1: Водолей, проведи время с близкими людьми.
0: Рыбы, сегодня тебя ждет финансовый успех.

0: Иванова.
1: Заходи, мой родной.
2: 18+.
3: Время. Оно утекает в пробках, в отделке квартиры, в тревогах. А представьте, 3 минуты до метро. Утро свободно. Чистовая отделка. Живи сразу. Детский сад у дома. Семья рядом. Теперь время принадлежит вам. Жилой комплекс «Голос Заря». Стройте жизнь, а не расписание.
4: ООО «Специализированный застройщик «Голос Заря». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Все время отвлекается, и трудно запомнить стихотворение. Знакомо? В Центре когнитивных технологий УГМК «Здоровье» дети развивают внимание, память, речь и готовятся к школе. Занятия на игровых нейротренажерах делают обучение проще и интереснее. Екатеринбург, Шейнкмана, 88, Олимпийская набережная, 9/1. Центр когнитивных технологий УГМК «Здоровье». Медицина, какой она должна быть. Имеются противопоказания. Обязательно проконсультируйтесь со специалистом.
6: Телефон рекламной службы Jam FM
7: 235-0905.
6: 235-0905.
7: Jam FM. Где пробки?
8: 7 часов 48 минут в Екатеринбурге, в центре города плюс 16 градусов. 3 балла на страничке Яндекс.Карты, местами затруднения. Стоят улицы Трудовая от Березовского тракта до Мурзинской, также Серафим Дерябин от Грузовской до Шаумяна, Амундсен от Бардина до Волгоградской. Много машин на Куйбышева от Бажова до Белинского и на Московской от Объездной до Волгоградской.

0: Дубай. 7:51 минута в Екатеринбурге, в центре города, плюс 15 градусов, пятница. Что еще нужно для счастья? Подарки, которые прямо сейчас уже приготовлены на Jam.fm и ждут своего обладателя. Что мы сегодня приготовили в нашу игрушку «Три в ряд»? Пара пригласительных на вечеринку «Вечно молодой», категория 18+. Есть повод отлично провести вечер.
1: Чтобы получить эти пригласительные, скорее прямо сейчас отправляй смайлик на наш номер в Максе, плюс 7-932-020-102-5. Это номер для твоих смайликов. Вперед!

0: 8 утра в Екатеринбурге, в центре города плюс 15 градусов. Спонсор выпуска новостей на Jam.fm, АО «Медицинские технологии», сеть многопрофильных клиник «Здоровье 365».
1: Новости на Jam.fm.
2: Здравствуйте. Российские власти найдут баланс между спросом и предложением автотоплива за счет роста производства на НПЗ, а также импорта бензина. Об этом заявил в кулуарах Восточного экономического форума вице-премьер Александр Новак. По его словам, на топливный рынок уже поступили дополнительные объемы с нефтеперерабатывающих заводов. На этой неделе, по его словам, ситуация стала более устойчивой, чем на прошлой. Поставки импортного бензина ведутся из дружественных России стран, отметил Новак, пишет агентство ТАСС. Между тем, АЗС Екатеринбурга на фоне нехватки бензина и огромных очередей оккупировали перекупщики. Предприимчивые граждане организовали нелегальную торговлю автотопливом с доставкой до дома или офиса. Об этом пишет Федерал Пресс. Краженка по имени Александра рассказала журналистам, что не смогла заправиться легально. В ее комментариях к посту в соцсети отозвался продавец. Привез ей к офису бензин марки АЕ-95 по 180 рублей за литр. Примерно в 2,5 раза дороже, чем на сетевых заправках. Продавец признался, что за утро развез около половины тонны горючего, пишет «Комсомольская правда». В школах Екатеринбурга на один день отменят уроки ради выборов. В пятницу, 18 сентября, для учеников младших классов проведут День здоровья. Уроков в этот день не будет. Для учеников старших классов запланировали проектную и внеурочную деятельность. Об этом сообщила директор департамента образования горадминистрации Елена Кириченко, пишет портал 66. В Екатеринбурге работают 450 постоянных избирательных участков. Большинство находится в школах. Выборы будут идти 3 дня, 18, 19 и 20 сентября. Аномальное тепло ожидается в Свердловской области в период с 4 по 8 сентября. Как рассказала ведущий синоптик региона Галина Шипаренко, в область пришло бабье лето, и в эти дни температура воздуха будет на 6-7 градусов выше нормы. Спасатели МЧС призывают свердловчан соблюдать пожарную безопасность. Сайт Росгидромета обещает в Екатеринбурге преимущественно сухую погоду до следующей среды, 9 сентября, с температурой от 22 до 25 градусов днем, плюс 12-14 по ночам, небольшие дожди в прогнозах только в выходные и в понедельник. Этой осенью возвращаются в моду популярные в 1980-е прически. Об этом сообщает журнал Vogue. Актуальной вновь станет так называемая укладка «ананас» в виде каскадного хвоста, завязанного ближе к макушке и частично спадающего на лицо. В прошлом ее популяризировала в том числе американская актриса Сара Джессика Паркер. Также в тренде объемная укладка с косым пробором в стиле супермодели Синди Кроуфорд и небрежные кудри, как у героини актрисы Джулии Робертс в фильме «Красотка». Кроме того, в списке мелкие кудри с химзавивкой в стиле кантри-певицы Долли Партон, а еще волчья стрижка, которую предпочитали многие рок-музыканты, пишет Лента.ру. Официальный курс Центробанка на пятницу – доллар 86,89, евро 100 рублей 60 копеек.
1: Реклама. Начинаем с главного. Переулок Черниговский, 12. Полезный адрес, особенно для жителей Уралмаша.
3: Запомните и приходите в современный диагностический центр здоровья 365. Консультации специалистов, все виды анализов, обследования на экспертном оборудовании, УЗИ, эндоскопия под седацией, КТ и МРТ.
1: Центр диагностики здоровья 365 на Уралмаше. Екатеринбург, переулок Черниговский, 12. Запись по телефону 270-17-17 и на здорово365.ру. Возможны противопоказания, необходима консультация специалиста. Прогноз погоды на Jam.fm.
0: 8 часов 4 минуты в Екатеринбурге. За окном появилось солнце, на термометре плюс 15 градусов. Синоптики нам пообещали сегодня переменную облачность, преимущественно без осадков. Ветер будет юго-западный, 3,8 метра в секунду. Температура днем поднимется до плюс 25 градусов.
4: Для слушателей старше 12 лет.
1: Шоу продолжается.
5: Утренняя гимнастика.
1: Jam.fm.

0: 8 часов 14 минут в Екатеринбурге, в центре города, плюс 17 градусов. Начинается игра 3 в ряд прямо сейчас в утренней гимнастике. Разыгрываем пару пригласительных на вечеринку «Вечно молодой», категория 18+. На связи у нас сегодня Ира из города Заречный, Курманский карьер, и она уже на работе. Ира, привет.
1: Доброе утро.
0: Расскажи, а что там есть в округе красивое, куда можно съездить отдохнуть? Есть у вас там какие-то интересные места?
1: Ну, у нас замечательная набережная на Белоярском водохранилище, замечательные экопарки, очень развивается город, красиво, проведете время.
2: Ой, я хочу.
0: А покупаться есть там где-нибудь места? Это уже на будущее лето, например, я так планирую.
1: Ну, купаются, да, у нас на водохранилище рыбу ловят.
3: Я вот вспоминаю свою бурную молодость, там была такая ривьера. Осталось еще, нет?
1: Да, с ней все в порядке, а ривьера существует.
3: Круто.
0: Сохранилось. Я там, кстати, тоже несколько раз работал. Ну, хорошо, Ира, давай сейчас пригласим тебя в нашу замечательную игру. Слушай правила. Тебе желаем, конечно же, удачи. Уверен, что все тебя сейчас поддерживают. Я имею про коллег в виду на работе. Рита, у тебя уже готовы правила?
2: Все готово. Прямо сейчас Ярик поставит для тебя 3 отрывочка из разных песен. И твоя задача — угадать всех 3 исполнителей этих песен. Угадаешь — заберешь приз. Но если вдруг немножко растеряешься, то приз уже начнем разыгрывать в нашем мессенджере, Макс.
0: Готово?
1: Да.
0: Удачи, поехали.

0: Вот такая песня про просто диджеев на радио.
1: Про нас.
0: Видим про нас, да. Ярик поставил. Ир, есть какие-то знакомые исполнители?
2: Вообще все три знаю.
0: Давай, поехали, класс.
1: Давай.
0: Первое.
2: Филатов и Кэрот.
0: Динни.
3: В точку.
0: Да.
2: Вторая, Лицей.
0: Вау. И третья.
2: А третья, Бандерас.
4: Молодец, красотка.
0: Ира, весь Курманский карьер сейчас просто аплодирует.
3: Да.
0: Мы, по крайней мере,
2: да, точно. Да, очередь.
0: Ну, это же здорово, пускай немножко потерпят, потому что ты у нас становишься победителем нашей игры, три в ряд пятничной игры. На выходные уже с подарками, а главное, с планами на вечер. Поздравляем тебя, вручаем пару пригласительных на тусовку «Вечно молодой». Тебя ждут все хиты 90-х нулевых за одну ночь. Встречаемся уже 5 сентября в концерт-холле «Свобода», категория 18+.
5: Реклама. Видеть мир в деталях. Без очков и линз. Лазерная коррекция зрения в клинике рефракционно-лазерной хирургии Екатеринбургского центра МНТК «Микрохирургия глаза» на Ясной, 31. Запись по телефону 231-0011. Возможны противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
6: Люди идут к нам по одному и парами. Друг другу делают подарки из наших товаров. Эмоции, радость и счастье, они тоже реальны. Заходи любой, но старше 18 принципиально.
7: Я с Казановой улечу. Ничего больше не хочу. Казанова.
8: Для лиц старше 18 лет.
9: Телефон рекламной службы Джем ФМ
10: 235-0905.
9: 235-0905.
10: Джем ФМ. Где пробки?
3: 8:17 в Екатеринбурге, в центре города, плюс 16 градусов, 4 балла на страничке Яндекс.Карты, местами затруднения. Стоят улицы Вильгельма до Генина, от Сахарова до Краснолесья, Амундсена от Бардина до Объездной, Куйбышева от Хохрякова до Московской, Московская от Объездной до Волгоградской. Самое большое затруднение на Амундсена от Бардина до Волгоградской, длина пробки 500 метров, длина проезда 10 минут.
10: 102.5.
9: Джем ФМ.
10: Джем ФМ.
11: Пока-пока, котики. Моя пармотики, я вас оставлял, я уже скучал, чау. Пока-пока, котики, пустота в животике. Надо подкрепиться, жука-жука пи.

0: Пицца, жака, жука, пицца.
1: 8 часов 21 минута в Екатеринбурге, за окном плюс 16 градусов. Сегодня у нас 4 сентября, пятница. Теплая погода, осень на календаре. Ну и начало осени, конечно, хочется узнать, а что же очень хочется сделать этой осенью? Какие у тебя планы? Потому что ведь некоторые вещи можно сделать только осенью. Там, пинать, например, осеннюю листву или фотографироваться ярко-желто-красно-зеленых лесу тоже только осенью. Ну как я листву очень даже люблю пинать. Мы снимали видеоклип, я помню, и ходили эту листву, распинывали под песню, под «Что такое осень?». Да, да. Мы подражали участникам клипа. Ну, записали такое видео для себя. А вообще хочется мне... Вот сразу вспоминается фильм «Москва слезам не верит», и вот эта осенняя история, когда...
2: На пикнике они там...
1: На пикнике осенний с пледом, шашлычком, именно в лесочке.
2: Именно осенью.
1: И вот именно осенью хочется такую историю повторить, потому что вот это прям, что называется, мой вайб. Там еще гитарка у них была, такая неспешная, они такие разговаривают, что-то ходят, такое все. Вот и мы как раз в эти выходные, я говорю, уже начал рассказывать, собираемся отправиться на электроне на дачу. Ну, там есть повод, день рождения будем отмечать.
2: Прям как в кино, с самоваром.
1: Возможно, я не знаю, но там обещали баню, и это тоже здорово. Вот, поэтому как раз, когда уже, знаете, огород уже убран, ничего там, собственно, делать не нужно, приходишь и наслаждаешься, поставить этот мангал, пожарить мясо, и вот как с термосочком горячего чайку, это, конечно, здорово. Но это то, что мне очень хочется сделать осенью. Рита, у тебя есть какая-то хотелка осенняя?
3: Да, есть. Я хочу поехать в глэмпинг, знаешь, вот эти домики, которые
1: ну,
3: с
1: тоже похожая история.
3: Окнами,
1: да.
3: Но вот именно осенью, когда там будет уютно, за окном прохладно, а внутри тепло, может быть, с каким-нибудь каминчиком. Я прям уже присмотрела себе вариантики. Я хочу ехать на выходные с собакой и просто отключить телефон и там побыть, подышать лесом, где-нибудь в лесу забронировать вот подобный домик и там потусоваться.
2: Ну, сейчас, кстати, большой выбор. Это не то, что в палатке, например, уже в палатке прохладно, а вот, например, глэмпинг. Глэмпинг самое то.
1: И там здорово именно туда ночевой, потому что закат встретить, потом рассвет, ты просыпаешься.
3: Что-нибудь пожарить, барбекю какое-нибудь.
1: Да. Это, конечно, очень круто. И вот этот запах осенний, он как-то по-особенному пахнет там, может быть, из-за того, что как-то все листва меняется, там грибы появляются в конце
2: концов.
3: А мне еще нравится, что там часто окна в пол, знаешь, и ты в одеяле валяешься.

0: 8:40 в Екатеринбурге, в центре города, плюс 18 градусов. Всем доброе утро, всех с пятницей. Ну что, осень у нас идет, такая хорошая, теплая. И сегодня мы спрашиваем всех, что очень хочется сделать этой осенью. Какие-то, может быть, планы намечены, а возможно, только что-то определенное именно ты именно осенью делаешь. Ну, например, вот зелено-красно-желтая картинка в лесу, наверное, только в это время года. Ну, плюс грибочки можно пособирать тоже в это время года.
1: Гербарий кому-то собирать.
0: Кому-то же это нужно, да?
1: Конечно.
0: Кто-то же это любит. Я вот люблю собирать грибы, когда они есть. Когда их нет, у меня желание быстро пропадает. Почитаем, какие сообщения пришли.
2: Марина написала: этой осенью очень сильно хочется наконец-то закончить ремонт в квартире, который длится уже 1.5 года, и выдохнуть с чувством выполненного долга.
0: Ремонт, кстати, это, мне кажется, такая штука, у которого есть начало.
1: И нет конца.
0: Да, в бесконечность уходит. Ну просто, когда делаешь там ремонт, ну словно в одной комнате, хочется, надо что-то уже в другой, уже не соответствует. Ну и пошло-поехало.
2: Расходишься потихонечку.
0: Да, Свет написала: всем доброе утро. Открывается театральный сезон. Правда, осенью же открываются театры. Этой осенью обязательно надо посетить хотя бы 3 театральные премьеры. Обожаю постановки в наших екатеринбургских театрах. Первую посещу уже сегодня. Буду смотреть спектакль «Вертинский» в Театре мускомедии. Уже в нетерпеливом предвкушении от встречи с прекрасным. Правда, да, действительно, вот мне не хватает как раз именно летом театров, потому что, ну, мы любим с супругой заходить в театры.
1: Ну,
0: и вот как раз...
1: летом же отдыхают все.
0: Да, ну, как правило, лето, вот август, тем более месяц такой, когда конец июля, август, там уже в основном театры отдыхают. А вот сейчас действительно все начинается, закрутилось, завертелось, премьер тоже много, и вот, правда, в театр сходить, мне кажется, здорово. Мы, кстати, себе взяли, у нас есть на октябрь и на ноябрь уже.
1: Абонемент.
0: Не абонемент, но спектакль, на который нужно посетить.
2: Я тоже видела разные там приезжие. Артисты приезжают из Москвы, из Санкт-Петербурга. Я тоже наметила для себя некоторые премьеры. Очень хочу. Я люблю такие мероприятия, когда можно нарядиться, ну, разочек выйти, отказаться от дополнительной работы и пойти наслаждаться каким-нибудь классным спектаклем.
0: Прекрасно. А что тебе очень хочется сделать осенью? Пиши нам в наш мессенджер Макс плюс 7 932 020 102 5. Также наш, там же находится наш канал GMFM, ну, либо пиши в группу ВКонтакте. Все сообщения читаем. За одно из сообщений есть отличный приз, кстати, пара билетов на спектакль.

0: Реклама.
1: Когда ребенку нужна операция, особенно важно знать, что он в надежных руках. В детской хирургии УГМК «Здоровье» помогают маленьким пациентам бережно и профессионально. Современные методики, опытные хирурги и внимательное сопровождение от подготовки до восстановления. Чтобы ребенок быстрее вернулся к активной и счастливой жизни. УГМК «Здоровье» – медицина, какой она должна быть. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Телефон рекламной службы Jam.FM.
0: 235-0905.
2: 235-0905.
0: Jam.FM. Где пробки?
3: 8.47 в Екатеринбурге, в центре города, плюс 17 градусов, 4 балла на страничке Яндекс.Карты, местами затруднения. Стоит объездная от Московской до Амундсена, также Донбасская, Бебель от Никольского переулка до Таватульской, Завокзальная от Мельковского переулка до проспект Космонавтов. Много машин на Амундсена от Бардина до Волгоградской, на Московской от объездной до Волгоградской и на Верхотурском проезде проспект Космонавтов от ЕКАДа до железнодорожной эстакады.
2: 102.5 Jam FM.

0: 8 часов 51 минута в Екатеринбурге, в центре города, сейчас плюс 17 градусов. Совсем скоро продолжится наше противостояние. Игра «Мальчики и девочки». Кто-то будет круче, кто-то заберет отличный приз на Jam.fm. И прямо сейчас мы начинаем набор участников в нашу легендарную игру «Мальчики, девочки».
1: Если ты хочешь поучаствовать в игрушке, то прямо сейчас отправляй смайлик на наш номер в Макси плюс 7 932 020 102 и 5. Мы с тобой свяжемся, и ты в игре «Мальчики, девочки» на Jam.fm.

0: 9 утра в Екатеринбурге, в центре города плюс 17 градусов. Спонсор выпуска новостей на GEM.FM, ООО Remax Motors, Subaru Center, Екатеринбург-Юг, Московская 214А.
1: Новости на GEM.FM.
2: Доброе утро. В Сочи и на федеральной территории Сириус отразили массированную атаку дронов. Под удар попала гражданская инфраструктура, загорелась нефтебаза, сообщили в оперштабе Краснодарского края. Обломки беспилотников находят по разным адресам, отметили в ведомстве. Кроме пожара на нефтебазе, выбиты стекла в нескольких жилых домах, зданиях. В отдельных случаях произошли возгорания, которые уже потушили. По предварительным данным, пострадавших нет. Тем временем мэр Москвы Сергей Собянин сообщает о том, что на подлете к столице уничтожены 23 беспилотника, пишет «Коммерсант». Минувшей ночью в Екатеринбурге возник пожар многоэтажки из-за электросамоката, стоящего на зарядке, сообщили порталу Е1 очевидцы. В 4 утра на Чкалова 231 на 12 этаже у самоката загорелась зарядка, потом огонь перешел на сам самокат, который стоял в коридоре квартиры. Пожар потушили до приезда спасателей, рассказала одна из жительниц дома. В пресс-службе МЧС области подтвердили информацию, уточнили, что кроме электросамоката повреждение получила внутренняя отделка в квартире. На место ЧП выезжали 29 спасателей на 7 пожарных машинах. Пожар действительно потушили до их приезда. Отопительный сезон в Екатеринбурге начнется ориентировочно с 15 сентября. В первую очередь тепло поступит в социальные здания. Подключение жилого фонда будет поэтапным, сообщил мэр Алексей Орлов, но отметил, что сроки могут сдвинуть из-за погоды. Согласно нормативам, старт подачи тепла зависит от среднесуточной температуры воздуха. Она должна быть ниже плюс 8 в 5 дней подряд. По прогнозу синоптиков, сентябрь в Екатеринбурге будет теплым. Похолодание ожидается только в конце месяца, пишет «Новый день». Строящийся нижний мост на развязке возле Калины в Екатеринбурге откроют уже на следующей неделе, пишет Е1, ссылаясь на источник в мэрии. Водителям обеспечат так называемый технический проезд, но работа по благоустройству продолжится до ноября. Обустройство нижнего моста между двумя новыми эстакадами – это пятый этап возведения мегаразвязки. Он обеспечит связь между Сибирским трактом и улицей Комсомольской. Накануне вручали шнобелевские премии впервые за всю историю за пределами США из-за ужесточения визовой политики. Из-за нее в прошлом году часть победителей не смогли посетить мероприятие. Так, лауреатами по биомеханике стали ученые из Оксфорда, которые выяснили, что поцелуи появились у предков приматов около 20 миллионов лет назад. Премию по экономике получили авторы из США, Мексики и Канады, доказавшие, что люди из высшего класса чаще нарушают правила и похищают конфеты у детей. Премию по физике взяли авторы разработки писсуаров, не создающих брызг. Также премию присудили за открытие того, что молоко тараканов в 3 раза питательнее коровьего, пишет «Вечерняя Москва». Официальный доллар 86,89. Евро стоит 100 рублей 60 копеек.
1: Реклама. Встречайте! Обновленная линейка моделей Subaru. Эксклюзивно в Subaru Center Екатеринбург-Юг. Оцените спортивный характер и передовые японские технологии. Ощутите безопасность и комфорт на дороге. Выберите свой идеальный Subaru из наличия. Полная заводская гарантия 3 года или 100 тысяч километров пробега. Subaru Center Екатеринбург-Юг. Улица Московская, 214А. Звоните 346-46-46. Код города 343. Прогноз погоды на GEM.FM.
0: 9 часов 4 минуты в Екатеринбурге, за окном плюс 17 градусов. Синоптики пообещали нам переменную облачность, преимущественно без осадков. Ветер юго-западный 3,8 метра в секунду. Температура днем плюс 23, плюс 25 градусов.
3: Для слушателей старше 12 лет.
4: Шоу продолжается.
5: Утренняя джимнастика.
1: GEM.FM.

0: 9 часов 8 минут в Екатеринбурге, в центре города плюс 17 градусов. Начинается игра «Мальчики, девочки». Разыгрываем сертификат на участие в регулярных играх от Руда Геймс. Категория 16+. Знакомимся с нашими участниками. За мальчиков играет Артем, он из Екатеринбурга, работает медицинским представителем, уже трудится. Артем, доброе утро.
1: Доброе утро.
0: Слушай, у нас сегодня тема осенняя, обсуждаемая все вместе, что очень хочется сделать осенью. Есть ли у тебя какие-то планы на осень, что именно осенью тебе нужно сделать?
1: Да, есть планы закрыть Тагана и дальнюю сопку.
0: А закрыть это что нам поподробнее? Каким образом закрываешь?
2: Забраться?
1: Ну, посетить, да, забраться.
0: Угу.
1: То есть ты там еще... Золотую осень встретить.
3: Классно, да, супер.
0: Там вид, наверное, такой сверху шикарный.
3: Красотища, наверное.
1: Да.
2: Угу. Ты увлекаешься хайкингом?
1: Ну да, мы же много ходим.
2: Молодцы.
0: А когда успеваете, по выходным? Или специально берете отпуск?
1: Выходные, праздники.
0: То есть с пятницы уезжаете и до воскресенья, да?
1: Пятницу, ночью быстро, обычно.
0: Ага. Ну, во-первых, желаем тебе осуществить все это, а во-вторых, ждем фоточки. С вершины Тагана.
3: В нашу группу.
0: Так, играешь ты сегодня с Оксаной, она у нас представляет команду девочек, она пока не работает, повезла сына на тренировку. Оксана, доброе утро.
4: Доброе утро.
0: Ну, у тебя какие планы на осень? Что хочется сделать, что нужно сделать? Или, может быть, что ты только осенью делаешь?
4: Ну, у меня планы такие, это похудеть, потому что я к лету не успела этого сделать.
0: У всех девочек такие планы похудеть? Это нормально.
4: Да. Ну, еще найти работу.
0: А, ну у тебя прекрасные планы.
2: Серьезные, я бы сказала, очень такие.
0: И да. Мне кажется, вполне осуществимые. Во-первых, сейчас осенью урожай, овощи. Ешь овощи, худей на здоровье.
2: Да.
0: Их сейчас такое изобилие, да?
2: И все вкусное такое.
0: Это правда. Но с работой, мне кажется, сейчас проблем нету. Тем более, ты такая позитивная, классно настроенная. Ребята, кому хочется, чтобы в коллективе был яркий, позитивный человек, Оксана, у нас есть такой человек.
2: Да, готовенький кадр.
0: Ну, а сейчас давайте поиграем. Мы попробуем сдать наш небольшой экзамен. Рита рассказывает правила и начинаем.
2: Каждому из вас прямо сейчас мы будем задавать вопросы. Их будет 3 вопроса. Эти будем задавать по очереди. Палыч готовил вопросы для девчонок, я для парней. Все просто. Кто даст больше правильных ответов, тот и получит наш сегодняшний приз.
0: Поехали! Артем, первый вопрос для тебя.
2: Питахая или драконий фрукт – это фрукт или ягода? Абсолютно верно, молодец.
0: Оксана, вопрос для тебя. Напротив аэропорта Кольцово установлен памятник самолету Би-1. Чем он знаменит? Это первый самолет с ракетным двигателем или первый самолет, взлетевший в Кольцово?
4: Второй вариант.
0: Первый самолет, взлетевший в Кольцово, это неверный вариант, а это первый самолет с ракетным двигателем. Да, жидкостный двигатель, совершивший удачный полет.
2: Деталь?
0: Да. Артем, вопрос для тебя.
2: Деталь на рубашке мандарин – это вид манжета или вид воротника? Артем, отвечай.
0: Так.
2: Давай.
1: Воротника.
2: Абсолютно верно, молодец.
0: Оксана, нужно дать правильный ответ, иначе парни уйдут с призом. На поворотах колеса автомобиля вращаются с разной скоростью. А вот какой механизм отвечает за это? Дифференциал или редуктор?
4: Дифференциал.
0: Да, абсолютно верно, дифференциал. 2-1, Артем, теперь тебе нужно отвечать, чтобы одержать победу.
2: Чука – это ботинки до щиколотки или до середины икры?
1: До щиколотки.
2: Абсолютно верно, молодец.
0: Никаких шансов девчонкам сегодня Артем не оставил. 3 из 3, поэтому Оксане говорим огромное спасибо, что была с нами этим утром. Ждем тебя снова на следующей недельке. Присылай смайлики, поиграем, хорошо?
4: Спасибо, до свидания.
0: Все, отличного тебе дня. Ну, Артема поздравляем с заслуженной победой. Вот так вот совмещает работу и игры на радио. Вручаем тебе сертификат на участие в регулярных играх от Руда Геймс. Сразиться в культовую мозгобойню, спеть на тут-с-тут сквиз или отправиться на тематическую игру квиз-машины, выбирать тебе. Возрастное ограничение 16+.
1: Спасибо большое.

0: Реклама.
1: Уральцу много не надо. Ему надо в меру. А уж какой должна быть эта мера? Уралец решает сам. Подключайте мотив с безлимитным интернетом и возможностью раздачи на любые устройства за 799 рублей в месяц. Мотив говорит и показывает Урал.
2: Предложение действует с 15 августа по 15 сентября 2026 года. Подробности на мотивтелеком.ру.
3: Время. Оно утекает в пробках, в отделке квартиры, в тревогах. А представьте, 3 минуты до метро. Утро свободно. Часовая отделка. Живи сразу. Детский сад у дома. Семья рядом. Теперь время принадлежит вам. Жилой комплекс «Голос Заря». Стройте жизнь, а не расписание.
4: ООО «Специализированный застройщик «Голос Заря». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Телефон рекламной службы Джем ФМ.
6: 235-0905.
5: 235-0905.
7: Джем ФМ.
8: Где пробки?
9: 9.16 в Екатеринбурге, в центре города плюс 16 градусов. 4 балла на страничке Яндекс.Карты, местами затруднения. Стоит Амундсен от Бардина до Волгоградской, также Московской от Волгоградской до Щурса, Советской от Восточной до Уральской. Много машин на Верхотурском проезде, проспект Космонавтов от ЕКАДа до ЖД эстакады и на Челюскинцев от Братьев Быковых до проспект Космонавтов.

0: 9:29 в Екатеринбурге, в центре города плюс 17 градусов. Далее в утренней гимнастике яркие заголовки. Рита, о чем расскажешь?
1: Расскажу, что нужно делать, чтобы выглядеть этой осенью дороже.
0: Прекрасно.
2: Реклама. Мне нравится жизнь.

0: жить в Изумрудном Бару, потому что из окон открывается прекрасный вид на лес.
1: Мне нравится жить в Изумрудном Бару, потому что фитнес-клуб с бассейном прямо в доме.
2: Мне нравится жить в Изумрудном Бару, потому что рядом будет новая гимназия.
1: Вам тоже понравится жить в Изумрудном Бару от УГМК «Застройщик».
0: А еще вам понравится отделка в подарок при покупке в сентябре.
1: Жилой район «Изумрудный Бор» от УГМК «Застройщик».
3: О, специализированный застройщик УГМК «Космонавт 108». Предложение действительно до конца месяца и распространяется на ограниченный пул квартир. Проектная декорация на сайте наш.дом.рф.
4: Ученые выяснили, что человек в среднем моргает каждые 4 секунды, а время каждого моргания – полсекунды. Этого вполне достаточно, чтобы не заметить пешехода на переходе. Пешеход может появиться неожиданно. Поэтому тормозите заранее, перед пешеходным переходом. Компания «Притормози» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
5: Телефон рекламной службы Jam FM.
6: 235-0905.
5: 235-0905.
7: Jam FM. 9 часов 31 минута в Екатеринбурге, в центре города плюс 18 градусов. Прямо сейчас на Jam FM яркие заголовки. Спонсор выпуска ООО «Уникум Импорт», официальный дилер «Черри» в Екатеринбурге на Бебеля 33. Ритм, давай.
8: Модные эксперты дали лайфхаки, как выглядеть этой осенью дороже.
7: Ну давай, рассказывай.
8: Итак, в первую очередь специалисты сказали, что правильная посадка одежды делает образ зрительно богаче. То есть надо проверить три точки. Плечо, длину рукава и низ брюк.
7: Скажи так, надевайте по размеру, да, одежду?
8: Да, именно так. Иногда подшить вещь на пару сантиметров или убрать лишний объем в ателье эффективнее, чем покупать что-нибудь новенькое. Помимо этого, лучше выбирать изделия с четкой геометрией. То есть узкую юбку с объемным свитером, прямые брюки с длинным пальто. Молодец, Палыч, записывай, да?
7: Да, пальто.
8: Да.
7: Фиксирую пальто.
8: Плащ. Самым недооцененным приемом люксовой стилизации специалисты называют редактуру. Что это такое?
7: Да.
8: То есть это какие-то корректировочки. Достаточно перед выходом снять лишний аксессуар или какие-то вещи и посмотреть на образ заново. Иногда именно лишняя подвесочка, бусики, слишком какая-то активная сумка или еще один акцент делают образ зрительно дешевле. Ну, что-то лишнее на вас. Вот напялили много всего.
7: Столько всего снимайте, да?
8: А здесь
7: убирайте.
8: Лучше поминималистичнее.
9: Сережки вам не идут.
8: Может быть, идут, но лишние.
7: Ремень из брюк достань.
8: Да, часы снять. Ну, не знаю, что хотите, то и снимайте. Главное, чтобы выглядеть дороже. И еще один совет от стилистов. Выбирать ткани нужно, которые держат форму и красиво драпируются. Например, плотная шерсть, хлопковый поплин, качественный деним, матовый трикотаж.
7: Ничего, сколько слов интересных я узнал сейчас. Деним, что там?
8: Ну, это джинсики.
7: Матин, что там?
8: Матовый трикотаж.
7: Матовый трикотаж.
8: Ну, не глянцевый такой, чтобы вычурный,
9: джинса,
8: матовый.
9: Короче.
7: А ну, как же насчет промокнуть можно под дождем?
8: Ой, ну вот. Зонт красивый, стильный, дорогой, желательно.
7: Пальто и зонт.
8: Да, и свитер объемный.
7: Главное, чтобы это все было по размеру лучше, и минимум аксессуаров.
9: Лучше плащ.
8: Ну, все правильно ты, Палыч, запомнил и записал. Молодец, все уроки учел.
7: Все, сейчас все будут модные и красивые благодаря Маргарите.

0: покупочной цене в наличии от 1 миллиона 990 тысяч рублей. ТО 0 и доп. Оборудование в подарок. Улучшим предложение любого дилера. Уникум Тенет. Бебеля 33. Акция до конца сентября текущего года.
1: Прогноз погоды на Jam.fm.
2: 9 часов 34 минуты в Екатеринбурге. Спонсор выпуска прогноза погоды на Jam.fm ИП Михеев Алексей Леонидович, магазин верхней одежды «Сток». Сейчас за окном плюс 18 градусов, солнечно. Синоптики нам пообещали переменную облачность, преимущественно без осадков. Ветер юго-западный 3,8 метра в секунду. Температура днем плюс 23, плюс 25 градусов. В Ривде и в Риже сейчас плюс 17 градусов, в Константинске плюс 16.
1: Реклама.
3: Как люди так одежду покупают? Посмотрел фотографии, почитал отзывы и купил. Я так не могу. Мне надо прийти за одним, увидеть другое, примерить третье и понять то, что надо.
4: Приходите, так и сделаем.
3: А куда?
4: В «Сток верхней одежды» на Космонавтов 54. Запомнили?
3: «Сток верхней одежды» Космонавтов 54.
4: ТЦ «Космос», цокольный этаж.

0: 9:40 в Екатеринбурге. В центре города плюс 18 градусов.
1: Время гороскопа в утренней гимнастике. Итак, что же нас ждет в эту пятницу, 4 сентября?
2: Овены, неожиданная встреча полностью изменит твои планы.
3: Телец, отличный день, чтобы заняться тем, что давно откладывал.
2: Близнецы, случайный разговор подскажет тебе правильное решение.
1: Рак, сегодня лучше не торопиться с выводами.
2: Лев, твоя уверенность поможет получить желаемое.
3: Дева, не трать время на мелочи, займись главным.
2: Весы, приятная новость заметно улучшит настроение.
1: Скорпион, кто-то будет проверять твое терпение на прочность.
2: Стрелец, риск сегодня окажется оправданным.
3: Козерог, твои старания наконец заметят.
2: Водолей, проведи время с близкими людьми.
1: Рыбы, сегодня тебя ждет финансовый успех.

0: Где пробки?
1: 9 часов 47 минут в Екатеринбурге, в центре города, плюс 18 градусов. 3 балла на страничке Яндекс.Карты, местами затруднения. Стоят улицы Советская, от Восточной до Уральской, также проспект Космонавтов, Челюскинцев до Мельковского переулка, Амундсена, от Бардина до Волгоградской, Московская, от Волгоградской до Щерса. Самое большое затруднение на Верхотурском проезде Космонавтов, от ТИКАД до ЖД эстакады, длина пробки 1 километр, время проезда 10 минут.
2: 102,5. Джем ФМ.

0: 9 часов 50 минут в Екатеринбурге, в центре города плюс 18 градусов. Всем доброе осеннее утро. 4 сентября сегодня, пятница, на календаре. Спрашиваем мы тебя, что тебе очень хочется сделать осенью. Почитаем сообщение.
1: Вера написала, очень хочется съездить к теплому морю, походить по песочку, поплавать в морской водичке, погреться на солнышке. Так этого не хватило летом. Я понимаю, бывает такое, да, что у некоторых отпуск осенью, и они отправляются в теплые края. Ну, самый бархатный сезон, подешевле.
0: Кто может себе позволить?
2: У нас и лето было, знаете ли, тоже пару дней, на самом деле.
0: Не жаркое?
2: Жаркое было пару дней.
0: А, ну не знаю, мне лето понравилось.
1: Да нормально.
0: Дождей бы чуть-чуть поменьше было, а так, в принципе, хорошо.
1: Адаптировались, приспособились.
0: Я не очень просто жару люблю, а вот осень самая это вот, такая теплая. Катя пишет. Доброе утро, Джим ФМ. Очень классная пора, разноцветные листья. Бабье лето хочется увидеть еще и ощутить подольше. А вообще хотелось бы побольше ярких положительных моментов. В отпуск хочу съездить в Тобольск. Наслышано о том, что это очень красивый город с дружелюбными людьми и вкусной ухой. Я подтверждаю полностью. И уха там великолепная. А еще там очень много всевозможных блюд с кедровыми орешками.
2: Я постоянно там шишки покупаю в Тобольске.
0: Прекрасно. Угу. Видишь, шишки кедровые, правильно?
1: Да. Прикольно, да. Прикольно.
0: Приезжает также сестра из Ижевска в гости с моим племешом. Хочу побольше времени провести с ними, так как редко видимся. А еще у нас годовщина свадьбы 27 сентября. В день свадьбы у нас был дождь со снегом. Надеюсь, что в этом году будет, может, хоть и не сильно теплый день, но хотя бы без дождя и снега. Прекрасно.
1: Угу.
0: Поздравляем, и пускай все события и желания, которые ты себе, Кать, придумала, обязательно осуществятся. Ну что, пиши и ты свои сообщения, истории, что очень хочется сделать осенью, что нужно сделать осенью, что ты делаешь, может быть, только осенью. Присылай свои сообщения и истории в наш мессенджер Макс, плюс 7932-020-1025, там же наш канал находится, Джим ФМ, либо в группу ВКонтакте. Все читаем, заодно и сообщение. У нас есть отличный приз, билеты на спектакль.

0: 10 часов, 1 минута в Екатеринбурге, за окном плюс 19 градусов. Спонсор выпуска новостей на JamFM, АО «Медицинские технологии», сеть многопрофильных клиник «Здоровье 365».
1: Новости на JamFM.
2: Доброе утро. Американские переговорщики Стив Уиткоф и Джаред Кушнер подтвердили визиты в Москву и Киев в ближайшие дни. Об этом заявил украинский лидер Владимир Зеленский в очередном видеообращении. Ранее глава МИДа Украины Андрей Сибик заявил о предстоящей новой динамике в мирных переговорах и призвал следить за новостями, пишет Коммерсант. В Кремле ранее заявляли, что переговоры заморожены. Никакой конкретики по визиту американских переговорщиков в Москву нет. Между тем, российский рынок акций ускорил рост на сообщение о возможном визите представителей США в Москву и Киев, отмечает РБК. Российские нефтезаводы восстанавливают с помощью отечественного оборудования, сообщил агентство ТАСС первый зампред российского правительства Денис Мантуров. По его словам, правительство оперативно получает данные о случаях остановки оборудования на НПЗ из-за внешнего воздействия. Как напоминает РЕН-ТВ, 19 августа в результате атаки дронов был поврежден уфимский НПЗ. 8 августа в результате падения обломков дрона начался пожар на Ильском нефтеперерабатывающем заводе. В результате пострадали 6 человек. Между тем, большие очереди и нехватка бензина на АЗС сохраняются и на этой неделе. Федерал-пресс сообщает, что АЗС Екатеринбурга оккупировали перекупщики бензина и организовали нелегальную торговлю с доставкой до дома или офиса. Горожане жалуются на неразбериху и конфликты на заправках, к которым можно подъехать с разных сторон. Многие пытаются заправиться без очереди, а регулировка очереди никак не ведется, в частности, на АЗС на проспекте Космонавтов у Ленты. Тем временем в Свердловской ГАИ заявили, что автоматизированная видеофиксация нарушений правил остановки и стоянки в зоне автозаправок не ведется, а нарушения, выявленные другими способами, можно обжаловать, пишет Е1. На трассу под Екатеринбургом вышел медведь, рассказала в соцсети жительница. Зверь появился перед машиной ее семьи сразу после поворота с Дегтярска на Полевской тракт. Совсем избежать столкновения не удалось. На капоте остался след от удара медведя, пишет Ядин. Это не первый случай. В последние дни медведи не раз видели в Краснотурьинске, рядом со школой 28, а также в садах. Специалисты напоминают, что медведей нельзя подкармливать или подходить к ним, а также стрелять в них. Хищник станет еще агрессивнее. Аномальное тепло ожидается в Свердловской области в период с 4 по 8 сентября. Как рассказала ведущий синоптик региона Галина Шипаренко, в область пришло бабье лето, и в эти дни температура воздуха будет на 6-7 градусов выше нормы. Спасатели МЧС призывают свердловчан соблюдать пожарную безопасность. Сайт Росгидромета обещает в Екатеринбурге преимущественно сухую погоду до следующей среды, 9 сентября, с температурой от 22 до 25 градусов днем, плюс 12-14 по ночам, небольшие дожди в прогнозах только в выходные и в понедельник. Официальный курс Центробанка на пятницу – доллар 86,89, евро 100 рублей 60 копеек.
1: Реклама. Дышать, слышать. Нет, мы не глаголы второго спряжения повторяем, а напоминаем, как важно держать здоровье лор-органов под контролем. Обращайтесь к опытным специалистам клиники «Здоровье 365». Не нужно терпеть, если у вас хронический насморк, синусит или отит. Экспертная диагностика и эндоскопические исследования. Комплексная помощь от консервативных решений до операций. Выбирайте «Здоровье 365». Запись по телефону в Екатеринбурге 270-1717 и на здорово365.ру. Возможно, противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Прогноз погоды на JamFM.
0: 10 часов 5 минут в Екатеринбурге. Сейчас за окном плюс 19 градусов. Синоптики нам пообещали сегодня переменную облачность, преимущественно без осадков. Ветер юго-западный 3,8 метра в секунду. Температура днем поднимется до плюс 25 градусов.
4: Для слушателей старше 12 лет.
5: Шоу продолжается.
6: Утренняя джимнастика.
3: JamFM.

0: Реклама. Встречайте! Обновленная линейка моделей Subaru. Эксклюзивно в Subaru Center Екатеринбург-Юг. Оцените спортивный характер и передовые японские технологии. Ощутите безопасность и комфорт на дороге. Выберите свой идеальный Subaru из наличия. Полная заводская гарантия 3 года или 100 тысяч километров пробега. Subaru Center Екатеринбург-Юг. Улица Московская, 214А. Звоните 346-46-46. Код города 343.
1: Уральцу много не надо. Ему надо в меру. А уж какой должна быть эта мера? Уралец решает сам. Подключайте мотив с безлимитным интернетом и возможностью раздачи на любые устройства за 799 рублей в месяц. Мотив. Говорит и показывает Урал.
2: Предложение действует с 15 августа по 15 сентября 2026 года. Подробности на мотив.телеком.ру.
3: Телефон рекламной службы Jam FM
4: 235 0905
3: 235 0905
4: Jam FM.

0: 10 часов 22 минуты в Екатеринбурге, за окном плюс 20 градусов. Ну что, наступило время подвести итоги темы утра. Разыгрываем пару билетов на спектакль «Лондонский треугольник», категория 16+. Среди всех сообщений, которые нам сегодня пришли по теме «Что очень хочется сделать осенью?». Почитаем еще сообщения, а потом вручим призы.
1: Марина написала: «На эту осень очень хочется весело закрыть сезон садистов». Ну, тех, кто сажает всякое в своем огороде.
0: Помидоры?
1: Да. «С шашлыками и танцами у костра. И очень прекрасно провести отпуск на Бали. Ведь весь маршрут уже продуман и забронирован. Очень надеюсь, что все пройдет по задуманному».
2: Ну, здорово.
0: Ну, да.
1: На Бали классно.
2: На Бали, ну.
0: А вот Ян написал: «Очень хочу устроить пикник с пледом и термосом». Знаете ли, тоже неплохо.
1: Да.
0: С пледом, с термосом.
1: Уютненько пикничок. Очень.
2: Под гитарку.
1: Осень этому всегда способствует. Класс. Катя написала: «Осенью хочется одного — вернуться в лето, где нет домашнего задания после работы».
0: Домашнее задание после работы.
1: Школьники приехали.
0: Это правда. Аня: «Люблю осень, хочется ходить в театры, выставки посещать, гулять по красивому городу». Как раз вот сейчас эта погода благоволит, да? То есть именно в такую погоду можно все это осуществить. Дождей нет, не холодно и очень комфортно. Ну и сообщение, которое мы решили отметить, пришло от Кати. «Доброе утро, Джем. Очень классная пора. Разноцветные листья, бабье лето. Хочется еще увидеть и ощутить подольше. А вообще хотелось бы побольше ярких положительных моментов. В октябре отпуск. Хочу съездить в Тобольск. Наслышан о том, что это очень красивый город с дружелюбными людьми и вкусной ухой. Подтверждаю. А также приезжает сестра из Ижевска в гости с моим племешом. Хочу побольше времени провести с ними, так как редко видимся. А еще у нас годовщина свадьбы 27 сентября. А день свадьбы у нас был дождь со снегом. Надеюсь, что в этом году, может быть, будет хоть не сильный теплый день, но все-таки без дождя и снега».
2: А сколько лет назад дождь со снегом был? Интересно.
0: А? Так, мне кажется, каждый год практически такая
1: история. Ну, такое
0: бывает
1: осенью. Конец сентября вполне возможно, я себе могу представить. И было такое.
0: На Урале это практически каждый год.
2: Это норма.
1: И не страшно. Но даже если будет так, то
0: это ваш
1: пусть
0: день,
1: будет классно.
0: Катя.
1: Все равно вам на душе.
0: Да. Ну, а еще вам сейчас мы хотим вручить пару билетов на спектакль «Лондонский треугольник». Поздравляем.
1: На правах рекламы.

0: закупочной цене в наличии от 1 миллиона 990 тысяч рублей. ТО «Ноли» доп. Оборудование в подарок. Улучшим предложение любого дилера. Уникум Тенет. Бебеля 33. Акция до конца сентября текущего года.
1: Время. Оно утекает в пробках, в отделке квартиры, в тревогах. А представьте, 3 минуты до метро. Утро свободно. Часовая отделка. Живи сразу. Детский сад у дома. Семья рядом. Теперь время принадлежит вам. Жилой комплекс «Голос Заря». Стройте жизнь, а не расписание.
2: ООО «Специализированный застройщик «Голос Заря». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Телефон рекламной службы Jam FM.
4: 235-0905.
3: 235-0905.
4: Jam FM.
5: Для слушателей старше 12 лет.
6: Свежие истории на Jam FM.
7: Привет! Ольга Бузова рассказала, как спасаются от городской суеты. В последнее время теледива сильно устала от инфошума. Для того, чтобы перезагрузить мысли в своей голове, Оля отправилась в

0: на море. Именно там ей удается наконец выдохнуть и забыть, что такое бесконечные съемки, концерты и перелеты. В соцсетях Бузова заявила, что большую часть проводит именно в воде. Она прокомментировала: «Из воды могу не выходить часами, как мне этого не хватало летом». По данным Супер, фанаты не скупились на теплые слова. Одни в шутку советовали звезде переехать поближе к морю, другие искренне желали ей находить время для себя посреди плотного графика. Отмечу, что у Ольги Бузовой настолько бешеный график, что иногда ей даже некогда перекусить. Но я думаю, что Оленька точно заслужила. Это Яна Ефимова, слушай еще больше свежих историй на Jam FM.
1: Прогноз погоды на Jam FM.
2: 11:32 в Екатеринбурге. Спонсор выпуска ИП Михеев Алексей Леонидович. Магазин верхней одежды «Сток». С бортом солнечный плюс 21. На сегодня синоптики пообещали переменную облачность, преимущественно без осадков, ветер юго-западный от 3 до 8 метров в секунду. Ну а в течение дня 23-25 тепла.
1: Реклама.
3: Как люди так одежду покупают? Посмотрел фотографии, почитал отзывы и купил. Я так не могу. Мне надо прийти за одним, увидеть другое, примерить третье и понять то, что надо.
4: Приходите, так и сделаем.
3: А куда?
4: В «Сток верхней одежды» на Космонавтов 54. Запомнили?
3: «Сток верхней одежды» Космонавтов 54.
4: ТЦ «Космос», цокольный этаж.

0: А наши леса скоро будут пестрить красными, желтыми, всеми цветами радуги, ну, как обычно бывает осенью. Ну, а это все в будущем недалеком, пока у нас пятница, отличная погодка, планов тебе приятных, ну и, конечно, быстрее все сделать, отчитаться, все закрыть задачи, и пусть это все проходит с хорошим пятничным настроением и хорошей музыкой. Зовут меня диджей Дэн. Скоро да, фанк и Фаррелл Уильямс, еще раньше невеста, ну а прямо сейчас градусы на Jam FM.
1: И снова музыка. Прямо сейчас.
2: 102.5. Jam FM.
1: Jam FM.
2: В автомобиле.
1: Jam FM.
2: На смартфоне и колонке.
1: Jam FM.
2: Всегда и везде. Jam FM.
1: Jam FM.

0: Спонсор выпуска АО «Медицинские технологии», сеть многопрофильных клиник «Здоровье 365».
1: Новости на Jam.fm.
2: Доброе утро. Продажу алкоголя в день трезвости 11 сентября ограничат в 18 регионах России. Запрет на реализацию спиртного в розницу в определенные дни устанавливают местные власти. В частности, в день трезвости ограничения на продажу алкоголя введут в Республике Алтай и Бурятии, Вологодской области, Кемеровской, Саратовской, Свердловской области, а также на Камчатке, в Забайкалье, пишет РИА Новости. В 60 регионах России также вводили ограничения на продажу спиртного в День знаний, который отмечается 1 сентября. Напоминает агентство. Между тем, в Свердловской области с 1 сентября вступили в силу новые правила ограничения продажи спиртного по времени. Раньше его разрешали продавать с 8 утра до 23.00, теперь же только с 9 утра до 10 вечера. Пробки перед заправками в Екатеринбурге стали рассасываться, пишет Е1, ссылаясь на водителей. Накануне власти области отчитались, что в Свердловской области начались дополнительные поставки бензина. В частности, автомобилисты отмечают, что очередь перед АЗС «Газпромнефть» на развязке улиц Курзувской и Серафимы Дерябиной стала меньше. Машины стоят, но их уже не так много, как во все предыдущие дни, говорят автомобилисты. Но другие горожане сообщают, что транспорт парализован от Ленты и до Челюскинцев, так как заправки там стоят с обеих сторон, пишет Е1. Минувшей ночью в Екатеринбурге тушили пожар многоэтажки, который возник из-за электросамоката, стоящего на зарядке, сообщили порталу Е1 очевидцы. В 4 утра на Чкалова 231 на 12 этаже у самоката загорелась зарядка, потом и сам самокат. Пожар потушили до приезда спасателей, рассказала одна из жительниц. В пресс-службе МЧС подтвердили информацию и уточнили, что кроме электросамоката повреждение получила внутренняя отделка в квартире. На место ЧП выезжали 29 спасателей на 7 пожарных машинах. Но пожар действительно потушили до их приезда, отметили в МЧС. Накануне в Швейцарии вручили Шнобелевские премии. Впервые за пределами США из-за ужесточения визовой политики штатов. Так, премию по биомеханике получили ученые из Оксфорда, которые выяснили, что поцелуи появились у предков приматов около 20 миллионов лет назад. Награда по экономике присуждена авторами США, Мексики и Канады, доказавшим, что люди из высшего класса чаще нарушают правила и похищают конфеты у детей. Премию по физике взяли авторы разработки писсуаров, не создающих брызги. А по химии – группа ученых, которые открыли, что молоко тараканов в 3 раза питательнее коровьего, пишет «Москва-24». Официальный доллар сегодня 86,89. Евро – 100 рублей 60 копеек.
1: Реклама. Начинаем с главного. Переулок Черниговский, 12. Полезный адрес, особенно для жителей Уралмаша.
3: Запомните и приходите в современный диагностический центр здоровья 365. Консультации специалистов, все виды анализов, обследования на экспертном оборудовании, УЗИ, эндоскопия под седацией, КТ и МРТ.
1: Центр диагностики здоровья 365 на Уралмаше. Екатеринбург, переулок Черниговский, 12. Запись по телефону 270-17-17 и на здорово365.ру. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста. Прогноз погоды на Jam.fm.
0: 12.02 на наших родинах в центре Екатеринбурга. Солнечный, плюс 21 уже. На сегодня синоптики пообещали переменную облачность, преимущественно без осадка. Ветер юго-западный от 3 до 8 метров в секунду в течение дня. 23-25 выше нуля.

FM. Утром. Jam FM. Днем. Jam FM. Вечером. Jam FM. Ночью. Всегда Jam FM.

0: Экоблог.
1: Ожидания и реальность. А реальность вот такая, ни за кем Люси будет, не будет бегать. Да и вообще на каблуках неудобно этим заниматься, а лучше спортивная обувь. А вот музыка подходит абсолютно для всего, нет никаких ограничений. Любая обувь, любое занятие, она точно не помешается. В неограниченном количестве для тебя здесь на Jam FM. Ну и моя скромная компания. Зовут DJ Dan, хорошей пятницы. Скоро Айман Бек и немецкий дуэт Йохат, затем Иракли. Ну а продолжит музыкальный нон-стоп Тестостерон.
2: Реклама. Видеть мир в деталях. Без очков и линз. Лазерная коррекция зрения в клинике рефракционно-лазерной хирургии Екатеринбургского центра МНТК микрохирургия глаза на Ясной 31. Запись по телефону 231-0011. Возможны противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
3: Телефон рекламной службы Jam FM
4: 235-0905.
3: 235-0905.
4: Jam FM.
3: И снова музыка прямо сейчас.
5: 102.5 Jam FM.

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Свежие истории на Jam FM.
2: Привет! Кэти Перри впервые рассказала о роли Джастина Трюдо в ее жизни. Вот уже год зарубежная звезда встречается с бывшим премьер-министром Канады. И только недавно певица раскрыла то, как сильно важен для нее новый бойфренд. По словам Перри, Джастин стал необходим ей как недостающий пазл. Она прокомментировала: «Я всегда хотела эпичной любви. Я говорила об этом со своим терапевтом. Все в моей жизни эпично, но именно такая любовь была недостающим кусочком пазла». Как пишет Супер, по словам Перри, политик оказал ей важную поддержку после расставания с актером Орландо Блумом. Влюбленные были в отношениях 9 лет. И в 2020 году у них родилась дочь. Ради нее бывшие сохраняют дружеские отношения. Отмечу, что Кэти Перри и Джастина Трюдо свело общее мероприятие. По словам источников, Трюдо сразу проявил интерес и вскоре пригласил Перри на свидание. А мне безумно нравится эта пара. Пускай у них все сложится. Это Яна Ефимова, слушай еще больше свежих историй на Jam FM.

0: Прогноз погоды на Jam.fm.
1: 12.31 в Екатеринбурге. Спонсор выпуска ООО «Медицинский центр Шанс». За бортом солнечный плюс 21. На сегодня синоптики пообещали переменную облачность без осадков. Ветер юго-западный от 3 до 8 метров в секунду. Ну а в течение дня хорошо. 23-25 тепла.
0: Реклама. Здоровье – ключ к счастью.
2: Медицинский центр «Шанс».
0: Кардиология, гинекология, урология, УЗИ-диагностика, лабораторные исследования и другие важные направления.
2: Болезней много. «Шанс» – один. Единый телефон 385-00-1.

0: Машка. Мальчишки, девчонки, а также их родители, всем большой привет, а вкупе с ним еще и подарки. Сегодня последний день, разыгрываю билеты на футбол на матч Урал-КамАЗ. Без возрастных ограничений, розыгрыш в следующем часе с 13 до 14. Слушайте внимательно, там будет отмашечка, как только услышишь, твоя задача прислать смайл в виде футбольного мячика к нам в Макс плюс 7932-020-1025. Ну и важное условие, быть пятым по счету и указать обязательно номер телефона. Итак, слушай внимательно, Джим ФМ с 13 до 14. Разыгрывай билет на футбол на матч Урал-КамАЗ без возрастных ограничений.
1: Реклама. Болезнь не выбирает время и обстоятельства. Иногда важно, чтобы помощь пришла сама. Врачи УГМК «Здоровье» приедут к вам домой. Консультации терапевта и узких специалистов. Осмотр, назначение лечения, забор анализов и необходимые манипуляции на месте. Без спешки, без лишних усилий. С заботой о вашем здоровье. УГМК «Здоровье». Медицина, какой она должна быть.
2: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Телефон рекламной службы Jam FM
4: 235-0905.
3: 235-0905.
4: Jam FM.
3: И снова музыка прямо сейчас.

0: 102.5 Jam FM.
1: Падай в мои объятья, нам так лучше. В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану твоим мужем.

0: если рядом умная колонка,
1: ага.
0: Скажи, включи Jam FM.
2: Включаю Jam FM.
0: Да-да, Jam FM.

0: Спонсор выпуска ООО «Римэкс Моторс». Субару, центр Екатеринбург, юг, Московская, 214А.
1: Новости на Джем ФМ.
2: Добрый день. После водного кризиса власти Екатеринбурга внесли изменения в программу развития коммунальной инфраструктуры до 2045 года. Новая редакция документа опубликована на сайте мэрии, пишет Уралинформбюро. Новый документ разработала московская компания «Интегратор». В нем расписаны ключевые проблемы и пути их решения. Среди проблем указаны, в частности, плохое качество воды в одном из водохранилищ, перерасход электроэнергии на перекачку воды. Системы водоотведения страдают от устаревших технологий очистки сточных вод, износа насосных станций и сетей. В ближайшие 20 лет на модернизацию потратят 358 миллиардов рублей, пишет портал 66. В Екатеринбурге на месяц ограничат движение в переулке Мельковском. Изменится схема движения автобуса номер 56. С 19 сентября до 19 октября сотрудники водоканала будут заниматься сетями водоснабжения в Мельковском возле дома номер 4. Автобус 56 будет ходить по улице Артинской. Временно отменят остановки проспект Космонавтов, хладокомбинат Норд, автоколонна и введут новые. Первый километр техучилище, проспект Космонавтов, Артинская, сообщили в мэрии. Автомобилисты смогут объехать закрытый участок Мельковского по улицам Космонавтов, Артинская, Армавирская и Завокзальная, пишет «Комсомольская правда». Средняя зарплата в Свердловской области выше 100 тысяч рублей. В июне она составила 101 041 копейку, но после вычета налогов сумма менее 88 тысяч рублей. Рост за год составил 7,4% в среднем, пишет Е1, ссылаясь на Свердловскстат. На первом месте по размеру зарплат айтишники – 163 тысячи рублей в среднем. На втором месте ученые, которые занимаются научными исследованиями, более 150 тысяч рублей в месяц. На третьем месте по заработкам финансисты и страховщики – немного менее 149 тысяч рублей в месяц. Заработки работников образования в июне в среднем составили 129 тысяч рублей. Телеграм заблокировал более 100 тысяч каналов впервые с конца августа, сообщает РИА Новости, ссылаясь на статистику мессенджера. С начала сентября Телеграм заблокировал более 286 тысяч групп и каналов, в том числе 425 сообществ, связанных с терроризмом. Всего с начала года число блокировок почти 24 миллиона 690 тысяч. В мессенджере отмечают, что модернизация контента ведется с 2015 года и включает жалобы пользователей. Между тем, задолженность Телеграм по штрафам за нарушение российских законов уже превысило 38 миллионов рублей. Сегодня юбилей американской певицы Бейонсе, ей 45. На счету певицы 35 премий Грэмми. Больше, чем у любого другого артиста в истории этой награды, отмечает газета «Ру». Напомню, Бейонсе замужем за рэпером Джей Зи. У пары трое детей. Отношения супругов не раз были темой творчества Бейонсе. В честь 45-летия певицы в сети появились теории о возможном релизе ее следующего альбома, который, по мнению фанатов, может быть рок-ориентированным, отмечает издание. Официальный доллар 86,89, евро 100 рублей 60 копеек.
1: Реклама. Встречайте, обновленная линейка моделей Subaru. Эксклюзивно в Subaru Center Екатеринбург-Юг. Оцените спортивный характер и передовые японские технологии. Ощутите безопасность и комфорт на дороге. Выберите свой идеальный Subaru из наличия. Полная заводская гарантия 3 года или 100 тысяч километров пробега. Subaru Center Екатеринбург-Юг. Улица Московская, 214А. Звоните 346-46-46. Код города 343. Прогноз погоды на Джем-ФМ.
0: 13.03 на наших студийных в центре Екатеринбурга. Солнечный плюс 22 на завтра. В субботу, 5 сентября, синоптики пообещали переменную облачность без осадка. Ветер переменных направлений слабый. Ночью до плюс 15. Завтра днем 19-25 тепла.

Любовь в стереоэффектах. Эдвард Маевик от Жигулина на JamFM. Ну а для всех любителей футбола, болельщиков, напоминаю, предупреждаю, в этом часе на JamFM разыгрываю билеты на футбол на матч Урал-КамАЗ. Последний на этой неделе. Скоро прозвучит отмашка. Как только услышишь, твоя задача прислать смайл в виде футбольного мячика к нам в МАКС. Плюс 7 932 020 1025. Будешь пятым по счету. И укажешь номер телефона. Все, билеты твои. Итак, слушай внимательно. Скоро разыграю билеты на футбол на матч Урал-КамАЗ без возрастных ограничений.

0: с разбитым сердцем. Румынский певец Богдан Медведин, Аджим ФМ, а Яночка Ефимова с нормальным сердцем и с интересностями. Через минутку свежей истории после прогноза погоды, ну а продолжится музыкальный нон-стоп на Аджим ФМ «Бандерас».
1: Реклама. Видеть мир в деталях. Без очков и линз. Лазерная коррекция зрения в клинике рефракционно-лазерной хирургии Екатеринбургского центра МНТК «Микрохирургия глаза» на Ясной, 31. Запись по телефону 231-0011. Возможны противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
2: Мне нравится жить в Изумрудном Бару, потому что из окон открывается прекрасный вид на лес.
3: Мне нравится жить в Изумрудном Бару, потому что фитнес-клуб с бассейном прямо в доме.
4: Мне нравится жить в Изумрудном Бару, потому что рядом будет новая гимназия.
3: Вам тоже понравится жить в Изумрудном Бару от УГМК «Застройщик».
2: А еще вам понравится отделка в подарок при покупке в сентябре.
3: Жилой район Изумрудный Бор от УГМК «Застройщик».
5: ООО «Специализированный застройщик УГМК «Космонавт 108». Предложение действительно до конца месяца и распространяется на ограниченный пул квартир. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Телефон рекламной службы «Джем ФМ».
7: 235-0905.
6: 235-0905.
7: «Джем ФМ».
8: Для слушателей старше 12 лет.
9: Свежие истории на «Джем ФМ».
10: Привет! Екатерина Волкова рассказала, как попала в театр «Сатиры». Звезда сериала «Воронины» присоединилась к труппе театра «Сатиры». По словам актрисы, такое чудесное приглашение пришло в день рождения. Как пишет «Супер», художественный руководитель театра лично позвонил ей и предложил роль в спектакле. Такой звонок стал для Екатерины полной неожиданностью. Сначала она растерялась, но позже поняла, что заслуживает это место. Хотя ранее Екатерина даже не мечтала оказаться на сцене театра «Сатиры». Она прокомментировала. Практически 2 года назад Евгений Владимирович позвонил и спросил, а не хотите ли вы? Я, конечно, сказала, что хочу, даже спрашивать не буду. Это получился подарок в мой день рождения. Отмечу, что ранее Екатерину Волкову уволили из Московского театра комедии. Ну а мы от всей души поздравляем с новым рабочим местом. Это Яна Ефимова, слушай еще больше свежих историй на Джем ФМ.
9: Прогноз погоды на Джем ФМ.
0: 13:29 в Екатеринбурге. Спонсор выпуска ИП «Михеев» Алексей Леонидович. Магазин верхней одежды «Сток». Солнечное в центре города +22. На завтра, субботу, 5 сентября, синоптики пообещали переменную облачность без осадков. Ветер переменных направлений от 1 до 4 метров в секунду. Ночью до +15. Завтра днем 19:25 выше нуля.
9: Реклама.
11: Как люди так одежду покупают? Посмотрел фотографии, почитал отзывы и купил. Я так не могу. Мне надо прийти за одним, увидеть другое, примерить третье и понять то, что надо.
12: Приходите, так и сделаем.
11: А куда?
12: В «Сток верхней одежды» на «Космонавтов 54». Запомнили?
11: «Сток верхней одежды» «Космонавтов 54».
12: ТЦ «Космос», цокольный этаж.

0: А диджей на радио Jam FM разыграет билеты на футбол на матч Урал-КамАЗ без возрастных ограничений. Это моя отмашка. Итак, прямо сейчас присылай смайл в виде футбольного мячика к нам в Макс плюс 7 9 3 2 0 2 0 102 и 5. Будешь пятым по счету и укажешь номер телефона, тогда билеты твои. На правах рекламы. Игра в это воскресенье 6 сентября в 17:00 на Екатеринбург-арене. Паспорт болельщика не нужен. Информация из категории 0+. Итак, жду смайлики. Один смайл в виде футбольного мячика к нам в Макс. Плюс 7 9 3 2 0 2 0 102 и 5. Удачи!
1: Новинка на Jam FM.
2: Венера. Большие города.
3: Большие города.

На Jam FM разыгрываю последние билеты на футбол, на матч «Урал-КамАЗ» без возрастных ограничений. Не так давно прозвучала отмашка, нужно было после ООН и прислать смайл в виде футбольного мячика к нам в Макс, плюс 7932-020-1025, это номер телефона Макса, ну и при этом быть пятым по счету и указать номер телефона. Фортуна сегодня улыбнулась Елене, у нас победительница. Последние цифры 0744. Леночка, поздравляем, билеты твои. На правах рекламы, игра пройдет в воскресенье 6 сентября в 17:00 на Екатеринбург-арене. Информация из категории 0+. Да, паспорт болельщика не нужен. Ну и, конечно, подпитываем, поддерживаем нашу команду, наш Урал на все 100%. Всех победителей поздравляю этой недели. Call the D-

0: Группа Abyss на Jam FM, Таня, не плачь. И вообще, это касается абсолютно всех. И для всех хорошая музыка. У микрофона я, диджей Дэн. Скоро Майя Мишель, затем Афинбах. Ну а продолжится музыкальный нон-стоп. Группа Сливки на Jam FM.
1: Реклама. Время. Оно утекает в пробках, в отделке квартиры, в тревогах. А представьте, 3 минуты до метро. Утро свободно. Чистовая отделка. Живи сразу. Детский сад у дома. Семья рядом. Теперь время принадлежит вам. Жилой комплекс «Голос Заря». Стройте жизнь, а не расписание.
2: ООО «Специализированный застройщик «Голос Заря». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Казанова.
4: Ех.

0: Казанова.
1: Заходи, мой родной.
2: 18+.
3: Телефон рекламной службы Jam FM.
4: 235-0905.
3: 235-0905.
4: Jam FM.
3: И снова музыка. Прямо сейчас.

0: Спонсор выпуска АО «Медицинские технологии», сеть многопрофильных клиник «Здоровье 365».
1: Новости на Jam.fm.
2: Добрый день. Федеральная антимонопольная служба возбудила 50 дел в отношении нефтекомпаний и независимых участников рынка нефтепродуктов. Также ФАС выдала 78 предупреждений по признакам нарушения антимонопольного закона. Об этом сообщил замглавы ФАС Геннадий Магазинов в кулуарах Восточного экономического форума. Кроме того, ФАС подписала соглашение о поставках топлива на внутренний рынок с 12 нефтекомпаниями. В рамках этих соглашений компании взяли на себя обязательство ограничить рост цен на АЗС уровнем не выше инфляции, пишет агентство ТАСС. Между тем, на некоторых АЗС Екатеринбурга сегодня появились охранники, которые следят, чтобы водители не заливали бензин в канистры. Так, на заправке на улице Кристинского дежурит группа быстрого реагирования, пишет портал Е1. Ранее информагентства сообщали о том, что перекупщики организовали незаконный бизнес по поставке топлива в канистрах по завышенным в разы ценам. Сегодня сообщения горожан о пробках на АЗС разные. Одни говорят, что очереди стали меньше, другие, наоборот, что больше. Судя по приложению «Где бенз», сейчас в городе мало заправок, на которых автотопливо в наличии. Пригород Екатеринбурга может остаться без интернета после реформы лицензирования, которую Минцифры готовит к внесению в Госдуму. После реформы Свердловская область может потерять почти 61% региональных операторов. Об этом заявил на пресс-конференции «Российской газете» глава Ассоциации телекоммуникационных операторов Алексей Леонтьев. Опасения высказал и президент Ассоциации «Ростелесеть» Олег Грищенко. В малых городах и селах связь держится на местных энтузиастах, а реформа предлагает минимальный платеж в резерв универсального обслуживания в 1 миллион рублей, что для небольших компаний очень много, отмечают эксперты, пишет «Комсомольская правда». Продажу алкоголя в день трезвости 11 сентября ограничат в 18 регионах России. Запрет на реализацию спиртного в розницу в определенные дни устанавливают местные власти. В частности, в день трезвости ограничения на продажу алкоголя введут в Республике Алтай и Бурятии, Вологодской области, Кемеровской, Саратовской, Свердловской области, а также на Камчатке и в Забайкалье, пишет РИА Новости. В 60 регионах России также вводили ограничения на продажу спиртного в День знаний, который отмечается 1 сентября, напоминает агентство. Эксперт назвал автомобили самыми проблемными коробками автомат на вторичном рынке. Недолговечностью и дорогим ремонтом отличаются роботы DSG концерна VAG, установленные на Volkswagen Tiguan до 2016 года выпуска и на Audi Q3 до 2018. Об этом сообщил глава компании по автоподбору «Честное авто» Рушан Мамышев. Также, по его словам, ненадежны вариаторы Jet-Q на Nissan Qashqai и X-Trail и на Mitsubishi Outlander 2013-2017 года выпуска. Проблемный и французский АКП на Renault Duster. При этом робот DSG ненадежен даже на свежих поколениях машин. Его ресурс около 150 тысяч километров, отметил эксперт, пишет газета.ру. Официальный доллар 86,89. Евро 100 рублей 60 копеек.
1: Реклама. В клинике «Здоровье 365» понимают, как важна уверенность в диагнозе. Поэтому здесь заботятся о точности диагностики и комфорте каждого пациента.
3: Компьютерная томография на оборудовании нового поколения. Быстро, удобно, в трех отделениях. На Кузнечной 83, Бажова 137 и Черниговском 12.
1: Выбирайте здоровье. «Здоровье 365». Запись по телефону в Екатеринбурге. 270-17-17 и на здорово365.ру. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Прогноз погоды на Jam.fm.
0: 14.05 на наших студийных в центре Екатеринбурга. Солнечный плюс 23. На завтра, субботу, 5 сентября, синоптики пообещали переменную облачность, без осадков, ветер переменных направлений от 1 до 4 метров в секунду. Ночью до плюс 15, завтра днем хорошо, 19-25 тепла.

0: Я не против, полетели, тем более на Бали. Артикасти на Jam FM с лампочками, на я с напоминашечкой про наше общение, пятничное настроение, привет и поздравления, вообще все что угодно, что прилетит от тебя, то буду зачитывать. Отзовись, порадуй на Jam FM, Макс в твоем распоряжении, пиши, +7 932 020 102.5, можешь оставлять в группе Jam FM ВКонтакте и, конечно, на сайте radio.jamfm.ru. Зовут меня Диджей Дэн, скоро Акцент, Серая Миша Миллер, затем Гаязов Бразерс, ну а первыми в списке Виагра и Вахтанг на Jam FM.
1: Реклама. Хончи Автоцентр Уникум. Истинная роскошь и надежность. Проверено сотнями тысяч километров. Хончи – легендарный бренд и символ статуса. Роскошные автомобили представительского класса в наличии. От 2 699 тысяч рублей и ТО0 в подарок. Привилегированное предложение в Уникум на Бебеля 33. Звоните и записывайтесь на тест-драйв в Уникум 328-400. Акция до конца сентября текущего года, указана стоимость на Хончи HS3.
2: Телефон рекламной службы Jam FM
3: 235-0905.
2: 235-0905.
4: Jam FM.
2: И снова музыка прямо сейчас.
5: 102.5. Jam FM.

0: Спонсор выпуска ООО Remax Motors. Subaru, центр Екатеринбург, юг, Московская, 214А.
1: Новости на Jam FM.
2: Добрый день. Точка невозврата на Украине пройдена, страну ждет вымирание, и спасти ее может только Россия. Об этом заявил сегодня советник президента Антон Кобяков на пресс-брифинге по итогам Восточного экономического форума. Он напомнил о том, что зарубежные гости, например, экс-спецпосланник президента США Кит Келлок, открыто говорят о необходимости начать призыв женщин в вооруженные силы Украины и снизить призывной возраст до 20 лет. Напомню, Владимир Зеленский накануне заявил о том, что в Москву и Киев в ближайшие дни приедут американские переговорщики по российско-украинскому конфликту Стив Уиткоф и Джаред Кушнер. С российской стороны таких сообщений не было. Авиакомпания Air Tanzania временно приостановила рейсы между Танзанией и Москвой с сегодняшнего дня. Об этом сообщили в Ассоциации туроператоров России АТОР. Полеты возобновятся только когда оценка рисков даст зеленый свет, говорится в заявлении компании. Предыдущий рейс Air Tanzania из Занзибара в Москву 2 сентября был перенаправлен в Санкт-Петербург после обратного Внуково. Рейс с прибытием в Москву утром 5 сентября пока отображается в расписании столичной авиагавани и не помечен как отмененный, сообщает пресс-служба ассоциации, пишет «Вечерняя Москва». Жилую высотку, попавшую под атаку дронов в Чкаловском районе Екатеринбурга, будут восстанавливать совместно власти города и бизнес. 3 сентября первый вице-мэр Рустам Галямов встретился с жильцами поврежденных квартир. Городские власти выплатят им компенсацию, как это было в случае с домом в центре Екатеринбурга, куда дрон влетел 25 апреля. Застройщик, в свою очередь, восстановит благоустройство двора и полностью отремонтирует квартиры, заменит там окна и двери, рассказали порталу Е1 в пресс-службе мэрии. Напомню, 31 августа беспилотники ударили по жилым домам и логистическому центру в Екатеринбурге. Пострадали 4 человека. В зоопарк Екатеринбурга привезли жениха для медведицы Алмы, тяньшанского бурого медведя, а также камышового кота. Оба зверя приехали из Душанбе, сообщили в пресс-службе Уральской таможни. Медведь прошел таможенный контроль в Кольцово и отправился на карантин. Во время перелета для животных поддерживали комфортную температуру и обеспечивали приток свежего воздуха. Во время проверки документов медведя и кота покормили. Сейчас новоселы проходят карантин. После адаптации их поселят в вольеры к самкам. Когда животных покажут посетителям, пока неизвестно, пишет портал 66. Сегодня юбилей у американской попи R&B-певицы Бейонсе, ей 45. На счету звезды 35 премий Грэмми, больше, чем у любого другого артиста в

0: и награды. Также журнал «Билборд» назвал Бейонсе величайшей поп-звездой 21-го столетия, отмечает газета.ру. В честь дня рождения певица выпустила специальное издание альбома «Би-Дэй». Также в честь 45-летия певицы в сети появились теории о возможном релизе ее следующего альбома, который, по мнению фанатов, может быть рок-ориентированным. Официальный доллар 86,89, евро 100 рублей 60 копеек.
1: Реклама. Встречайте! Обновленная линейка моделей Subaru. Эксклюзивно в Subaru Center Екатеринбург-Юг. Оцените спортивный характер и передовые японские технологии. Ощутите безопасность и комфорт на дороге. Выберите свой идеальный Subaru из наличия. Полная заводская гарантия 3 года или 100 тысяч километров пробега. Subaru Center Екатеринбург-Юг. Улица Московская, 214А. Звоните 346-46-46. Код города 343.
2: Прогноз погоды на Джем-ФМ.
3: 15.04 на наших ходиках в центре Екатеринбурга. По-прежнему солнечно и плюс 23. На завтра, субботу, 5 сентября. Синоптики пообещали переменную облачность без осадков. Ветер переменных направлений от 1 до 4 метров в секунду. Ночью до плюс 15. Завтра днем 19-25 тепла.

0: Джем ФМ.
1: Утром.
0: Джем ФМ.
1: Днем.
0: Джем ФМ.
1: Вечером.
0: Джем ФМ.
1: Ночью.
0: Всегда Джем ФМ.

0: Дальм Нолк продолжает этот час на Jam FM, а я продолжаю ставить для тебя музыку. Ну и в том числе еще принимаю привет и поздравления. Ну так, на всякий случай, напоминаю, наше общение зависит, порадуй пятничное настроение. Привет и поздравления, все что угодно. Пожалуйста, выходи на связь. Буду с удовольствием зачитывать. Макс, плюс 7 9 3 2 0 2 0 102 и 5. Группа Jam FM ВКонтакте в твоем распоряжении. Ну и можешь оставлять, писать на нашем сайте radio.jamfm.ru. От зависит, порадуй на Jam FM. Хорошей пятницы, зовут меня диджей Дэн. Совсем скоро Полин Гагарин, затем Нюша Кинг-Конг, ну а первым в списке Матвей Мельников на Jam FM.
1: Реклама. Видеть мир в деталях. Без очков и линз. Лазерная коррекция зрения в клинике рефракционно-лазерной хирургии Екатеринбургского центра МНТК «Микрохирургия глаза» на Ясной, 31. Запись по телефону 231-0011. Возможны противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом. Время. Оно утекает в пробках, в отделке квартиры, в тревогах. А представьте, 3 минуты до метро, утро свободно, часовая отделка, живи сразу, детский сад у дома, семья рядом. Теперь время принадлежит вам. Жилой комплекс «Голос Заря». Стройте жизнь, а не расписание.
2: ООО «Специализированный застройщик Голос Заря». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Люди идут к нам по одному и парами. Друг другу делают подарки из наших товаров. Эмоции, радость и счастье, они тоже реальны. Заходи любой, но старше 18 принципиально.
4: Я с Казановой улечу. Ничего больше не хочу. Казанова.
5: Для лиц старше 18 лет.
6: Телефон рекламной службы Jam FM.
7: 235-0905.
6: 235-0905.
8: Jam FM.
6: И снова музыка прямо сейчас.
9: 102.5 Jam FM.

0: Спонсор выпуска АО «Медицинские технологии», сеть многопрофильных клиник «Здоровье 365».
1: Новости на Jam.fm.
2: Добрый день. Атака дронов ВСУ на Сочи и Сириус привела к пожару на нефтебазе и задержке сотни рейсов в аэропорту города-курорта. Также в нескольких домах выбило окна. Предварительно никто не пострадал, пишет телеграм-канал «Сочи Радар». Это была одна из самых масштабных атак ВСУ. Только к половине второго ночи над Сириусом и Адлером во время работы систем ПВО раздалось более 23 взрывов. Аэропорт Сочи не работал почти 13 часов, пишет газета.ру. Между тем, мэр Москвы Сергей Собянин сообщает, что на подлете к столице сегодня сбито более 30 дронов. Всего над Россией ночью были уничтожены 490 беспилотников, сообщили в Минобороны. Свердловские заправки «Лукойл» стали получать больше бензина, сообщил замгубернатора Сергей Швинт на заседании облправительства. Спустя несколько дней это должно помочь снизить нагрузку на АЗС «Газпромнефть», пишет московский комсомолец. Напомню, ранее свердловский губернатор Денис Паслер в формате видеосвязи попросил федеральный центр нарастить поставки топлива в регион, где возник дисбаланс на рынке нефтепродуктов. В Свердловской области нет собственных нефтезаводов, топливо поставляют из других регионов. До половины АЗС приходится на компанию «Лукойл», которая столкнулась с дефицитом топлива, связанным с перестройкой логистики компании, отмечает агентство. Между тем, на заправках в Екатеринбурге пока сохраняются многочасовые очереди, возникают конфликты. На АЗС на ЖБИ почти разгорелся международный скандал. На заправке «Башнефти» на улице Сыромолтова пожилая пара на «Тойоте RAV4» с американским госномером штата Вашингтон стремилась проехать без очереди. Женщина-пассажирка руками пыталась остановить на улице «Солярис» и одновременно кричала спутнику «Проезжай». Мужчина за рулем отвечал ей на английском, пишет Е1, ссылаясь на очевидцев. Проблема на многих заправках одна. В основную очередь вклиниваются водители с других въездов. В этом случае пожилая пара двигалась со двора. В микрорайоне Новокольцовский в Екатеринбурге запретят продажу алкоголя на время проведения фестиваля молодежи. Ограничения будут действовать с 11 по 18 сентября. Напомню, кроме запрета продажи алкоголя, в Новокольцовском ограничат движение транспорта. Дороги перекроют с 8 по 20 сентября. В связи с этим свои маршруты изменят автобусы номер 44, 56, 65 и 66. Основными площадками фестиваля станут новый кампус УРФУ и международный выставочный центр «Екатеринбург-Экспо». Городская программа пройдет на Плотинке в историческом сквере, а также в парке Маяковского, пишет «Комсомольская правда». Режиссер Петр Буслов работает над новой частью культового фильма «Бумер». Об этом он сообщил сам, но детали сюжета не раскрыл. Режиссер признался, что его давно интересовала жизнь героев «Бумера» в наши дни. Ответ на вопрос он попытался дать в новом сериале «ОПГ» – общественно-полезная группировка, который стартовал 24 августа. В этом проекте Петр Буслов выступил режиссером, а также впервые сыграл главную роль, отмечает «Лента.ру». Официальный доллар 86,89, евро 100 рублей 60 копеек.
1: Реклама. Начинаем с главного. Переулок Черниговский, 12. Полезный адрес

0: Особенно для жителей Уралмаша.
1: Запомните и приходите в современный диагностический центр здоровья 365. Консультации специалистов, все виды анализов, обследования на экспертном оборудовании, УЗИ, эндоскопия под седацией, КТ и МРТ.
0: Центр диагностики здоровья 365 на Уралмаше. Екатеринбург, переулок Черниговский, 12. Запись по телефону 270-17-17 и на здорово365.ру. Возможны противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Прогноз погоды на Джем-ФМ.
3: 16.04 на наших студийных в центре Екатеринбурга. Солнечное, плюс 23. На завтра, субботу, 5 сентября, синоптики нам пообещали переменно облачность без осадков. Ветер переменных направлений от 1 до 4 метров в секунду. Ночью до плюс 15, завтра днем 19-25 выше нуля.

0: FM. Будильник 7.
1: Мы зарядим бодростью с самого утра. А ты просто скажи умной колонке включать Jam FM как будильник.
2: Поняла. Включать Jam FM как будильник.

Лишним точно не будет, сказать все приятным, хорошим. Да, пятница продолжается. Более того, рабочий потихонечку уже сворачивается, заворачивается. Впереди вечер, отдых и все-все-все приятности. И все это с классной погодой. Меня зовут Диджи Дэн, скоро Лиса, затем Мари Краймбрери, ну а продолжит музыкальный нон-стоп на Jam FM Лолита и Кост Лакоста.

0: Покупочной цене в наличии от 1 миллиона 990 тысяч рублей. ТО «Ноли» доп. Оборудование в подарок. Улучшим предложение любого дилера. Уникум Тенет. Бебеля 33. Акция до конца сентября текущего года.
1: Телефон рекламной службы Джем ФМ.
2: 235-0905.
1: 235-0905.
3: Джем ФМ.
1: И снова музыка. Прямо сейчас.
4: 102.5. Джем ФМ.

А ты точно не одинок. Если слышишь мой голос, ну а совсем скоро еще два к нам присоединятся, два прекрасных человека, как они сами себе говорят, с Мишкой Слев и Яной Ефимовым. Ну, конечно, вечернее шоу «Джем без правил» в 17.00, а это них и интересности, лайфхаки, полезности. В общем, не отключайся, сам все узнаешь. Услышишь. Меня зовут Диджей Дэн. Скоро «Ёлка», затем «Казаки» делают хиты. Ну, а прям по курсу NSYNC на Jam FM.

то я влюблен. Пролетают мимо облака, скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка.

Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй, летай, но только просто будь собой.

0: Спонсор выпуска ООО «Римэкс Моторс». Субару, центр Екатеринбург, юг, Московская, 214А.
1: Новости на Джем-ФМ.
2: Здравствуйте. В Госдуме предложили обсудить отмену штрафов для водителей, которые стоят в очередях на заправке. По словам авторов инициативы, в ситуации топливного кризиса стоит применить механизмы, задействованные в регионах приграничья. Там отменены штрафы за превышение скорости, если речь идет об эвакуации, и разрешено не пристегиваться, чтобы была возможность быстро покинуть автомобиль во время атаки беспилотника. В очередях на заправках можно отменять штрафы за незначительные нарушения, добавили в Госдуме. В Екатеринбурге на одной из заправок заметили женщину с пистолетом. Она, по словам очевидцев, с помощью оружия следила за очередностью проезда машин КЗС и поддерживала общий порядок. На какой именно заправке произошел этот инцидент, не уточняется. Пресс-секретарь областного управления МВД Валерий Горелых сообщил порталу Е1, что личность женщины установили. Ее уже везут в райотдел. В главном управлении МВД также не исключили, что пистолет в руках жительницы Екатеринбурга пневматический. Теперь к другим темам. Екатеринбургские власти завершают подготовку к международному фестивалю молодежи. Мэр Алексей Орлов провел совещание, на котором руководители профильных департаментов отчитались о проделанной работе. Фестиваль пройдет с 11 по 17 сентября. Наша цель – показать город гостям с лучшей стороны – безопасным, ухоженным и гостеприимным, сказал Алексей Орлов. На регистрацию для участия в фестивале уже подано более 9000 заявок. Основными площадками открытой программы в Екатеринбурге станут исторический сквер и парк Маяковского. Обнаружены арсеналы химического оружия императорской армии Японии. Найденные захоронения относятся к периоду Второй мировой войны. Обнаружили опасные находки в китайских провинциях, которые граничат с Россией. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на постпреда России при ОЗХО Владимира Тарабрина. Эксперт отметил, что на ликвидацию обнаруженных арсеналов понадобится десятилетие. Уже завтра с Земли можно будет наблюдать очередной звездный дождь. Это будет один из самых быстрых потоков Эпсилон Персеиды. Скорость метеоров в нем достигает 64 км в секунду. Пик активности звездопада придется на ночь с 9 на 10 сентября. При этом полный период наблюдений за Эпсилон Персеидами растянется на 2 недели – с 5 по 21 число. По словам ученых, точное родительское тело метеорного потока не установлено. Однако им может быть неизвестная комета, период обращения которой больше 200 лет. Официальный доллар на сегодня 86,89, евро 100,60.
1: Реклама. Встречайте! Обновленная линейка моделей Subaru. Эксклюзивно в Subaru Center Екатеринбург-Юг. Оцените спортивный характер и передовые японские технологии. Ощутите безопасность и комфорт на дороге. Выберите свой идеальный Subaru из наличия. Полная заводская гарантия 3 года или 100 тысяч километров пробега. Subaru Center Екатеринбург-Юг. Улица Московская, 214А. Звоните 346-46-46. Код города 343.
3: Прогноз погоды на Джем-ФМ.
0: На завтра, субботу, 5 сентября, синоптики в Екатеринбурге пообещали переменную облачность, преимущественно без осадков, ветер в переменных направлений от 1 до 4 метров в секунду. Ночью до плюс 15, завтра днем 19-25, выше нуля.
4: Джем без правил.
5: Для слушателей старше 12 лет.
4: Вечернее шоу на Джем-ФМ.
5: Джем без правил.

0: Вечернее шоу на Jam FM.
1: Jam без правил.
2: И снова всем здравствуйте, пришло время начинать. На календаре у нас с вами 4 сентября, и это пятница. Ребята, момент, когда можно насладиться жизнью, когда все-таки впереди у нас пара выходных, ну или, по крайней мере, я надеюсь на то, что у вас эти выходные действительно будут, потому что кто-то, например, работает 2-2, а если вы работаете 2-2, значит, у вас уже как будто бы выходные. В общем, графики — это дело, конечно, такое, потому что... Ну вот я лично в субботу, воскресенье, например, к сожалению, тоже не отдыхаю, потому что есть варианты, как в этом жизни стать чуточку богаче, пытаясь их, конечно, использовать. Ладно, сегодня есть достаточно интересные праздники, которые на протяжении дня проходили, отмечали вы или нет, вопрос, конечно, риторический. Но если вдруг что, вечером вот несколько вариантов. Например, Международный день тэквондо. Кстати, сегодня Международный день стрельбы из лука. Как-то... доводилось мне в Кургане заниматься данным видом искусства. Честно, ну, это правда искусство, потому что помимо того, что это невероятно красиво, еще это достаточно сложно, потому что я думал, ну что, вот лук, вот стрелы, вот тетива, все спокойно, но тут надо правильно встать, расположить баланс. Ребята, как всегда, со стороны кажется достаточно простой момент, но все-таки достаточно сложный в реальной жизни и в исполнении. Но в итоге я встал напротив мишени, где-то порядка 10 метров, ни разу не попал. В итоге дошел до 2 метров, и вот тогда ровно, точно в цель действительно попал и получилось. Ну, как-нибудь-то уж все-таки я постарался, уже поэтому не расстраиваюсь и думаю о том, что, ну, сделал все возможное. И вы, кстати, возможное тоже можете сделать. Например, написать отзывы ваши, ребята, честный отзыв. Через 10 минут поговорим о том, какую информацию вы оставляете на маркетплейсах.
3: Твердили

0: Вернемся к музыке очень скоро. На Jam FM.
1: Реклама. Уральцу много не надо. Ему надо в меру. А уж какой должна быть эта мера? Уралец решает сам. Подключайте мотив с безлимитным интернетом и возможностью раздачи на любые устройства за 799 рублей в месяц. Мотив говорит и показывает Урал. Предложение действует с 15 августа по 15 сентября 2026 года. Подробности на мотивтелеком.ру.
2: Казанова!

0: Казанова!
1: Заходи, мой родной!
2: 18+.
3: Все время отвлекается, и трудно запомнить стихотворение. Знакомо? В Центре когнитивных технологий УГМК «Здоровье» дети развивают внимание, память, речь и готовятся к школе. Занятия на игровых нейротренажерах делают обучение проще и интереснее. Екатеринбург, Шейнгмана, 88, Олимпийская набережная, 9/1. Центр когнитивных технологий УГМК «Здоровье». Медицина, какой она должна быть. Имеются противопоказания. Обязательно проконсультируйтесь со специалистом.
4: Телефон рекламной службы Jam FM
5: 235-0905.
4: 235-0905.
5: Jam FM. Где пробки?
6: Итак, как сообщает сервис Яндекс.Карты, ЕИКа отстоит от Высоцкого до реки Березовка и от 20-го километра также до реки Березовка. Московская от Обездной до Волгоградской. Постоим на Ленина, Тимирязев до Карла Либкнехта. Верхотурский проезд космонавтов от ЕИКа до РЖД Эстакады. Проезжий от Краснодарской до Норильской. Березовский тракт от Готвальда до ЕИКа.
4: И снова музыка. Прямо сейчас.

0: Вечернее шоу на Jam FM.
1: Джем без правил.
2: Пришло время для честного отзыва. Что это такое? Вы оставляете на маркетплейсах информацию о том, что же все-таки стоит покупать, а что не стоит покупать. Ну или, по крайней мере, какое-то, ну такое, знаете, свое внутреннее отношение. Так начнем. Первый отзыв, который оставили, это платье-рубашка. Ну я так понимаю, что это такая рубашка, но... достаточно длинного, как это, кроя, правильно, наверное, будет сказать. И вот отзыв нам пишет Амико. Дорогие дамы, милые женщины. Начинается, да, все хорошо. Обожаемые покупательницы, если вы уже идете мерить одежду в пункт выдачи, умоляю, подходите к этому как к свиданию, а не как к разгрузке рыболовецкого траулера. Ну, смотрите, вообще, на самом деле, если вас интересует платье-рубашка, она оставила хороший комментарий, невероятное ткань и качество. Меня больше забавляет по поводу того, что она просит: милые, дорогие дамы, как я, конечно, вас понимаю, но подходите к этому как к свиданию, чтобы вот оно, одно платье, и вы примерили, посмотрели, как это красиво, визуализировали и покупайте его. Не надо заказывать порядка 300 вещей, чтобы они там валялись, лежали. Но вот тут могу тоже как бы протест какой-то, знаете, свой сказать на этот счет, потому что, ну вот у меня тоже есть определенные, ну, такие проблемы с обувью, потому что вот у меня 43,5, я заказываю 43,5, он не подходит. Заказываю 44, он не подходит. И в конечном итоге я понимаю, что, оказывается, за несколько дней у меня выросла нога там с 43 до 45. И как вот в этой ситуации мне быть? Либо я сразу закажу 3 упаковки и в один день все примерю, все попробую, все потрогаю, или буду растягивать это на несколько дней. Ситуация, безусловно, патовая, но выходить как-то из нее все-таки надо. Двигаемся дальше. Про, значит, борцовское трико. Отзанимался всего пару занятий, после этого у меня начали расти густые черные волосы и появился акцент, а мне всего 13 лет. Ладно, но здесь давайте я, наверное, скажу о том, что мне кажется, это какой-то подкупной комментарий, но все-таки шутка действительно удалась. Продавец ответил тем, что это идет в подарок. Вся вот эта волосатость, вся вот это настроение, это все идет в подарок к этому костюму. Так что перед покупкой обязательно смотрите комментарии. Может получиться достаточно интересно, чтобы вы и деньги не потеряли, и при этом еще и настроение у вас тоже осталось. Ну а через 10 минут у нас свежая история. Давайте узнаем, что интересного происходит в мире.

0: Овсяна.
1: Оборудование в автомобиле вырос на Урале на фоне...
2: Вы технологии лечения катаракты в самой большой офтальмологической клинике Урала. Современное оборудование, опытные врачи, отсутствие очередей. Все это в отделении рефракционно-лазерной хирургии Екатеринбургского центра МНТК «Микрохирургия глаза» на Ясной, 31. Запись по телефону 231-00-11. Возможны противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.

0: закупочной цене в наличии от 1 миллиона 990 тысяч рублей. ТО 0 и доп. Оборудование в подарок. Улучшим предложение любого дилера. Уникум Тенет. Бебеля 33. Акция до конца сентября текущего года.
1: Телефон рекламной службы Jam FM.
2: 235-0905.
1: 235-0905.
2: Jam FM.
3: Где пробки?
4: Как сообщается Россиянекс-карты, блюкера проезжая стоит от Сахалинской до Норильской, Московская до Визны до Волгоградской, Восточка от Короленко до Челюскинцев, Репин от остановки ВИЗ, Бульвар до Металлургов, тормознем на Верхотурском проезде Космонавтов, от ЯКа до ЖД Эстакады. Донбасская Бебеля стоит от Пехотинцев до Суворовского переулка, Московская от Хомякова до Куйбышева.
1: И снова музыка прямо сейчас.
2: 102.5. Джим ФМ.

0: Вечернее шоу на Jam FM.
1: Jam без правил.
2: Сегодня, знаете, такое пятничное настроение, ну, это подтверждение даты, естественно, местом и временем, все-таки сегодня пятница. Лайфхаки и тренды, которые помогают нам именно в пятницу, ну, как-то немножко посмотреть на этот мир под другим углом. В общем, начнем с лайфхаков. Правило одной вкладки. Что это такое? Работа над одной задачей в один момент времени, то есть однозадачность. И вместо такого хаотичного, мультитаскинга это называют, когда у вас много вкладок, здесь вы, не знаю, заказываете билеты на самолет, справа вы в 1С-ке готовить какой-то счет на оплату. То есть, вот никак не связанные между собой задачи. Поэтому, если у вас есть открытый браузер, удалите или разнесите по разным, собственно, вкладкам, оставьте только те, которые настроены и нацелены на одну задачу. Так будет немножко полегче. Вот теперь низкоинформационная диета. Если вы думаете, что как-то плоховато это все звучит, но нет. Жесткий отказ от чтения новостных лент и соцсетей в первые и последние 2 часа дня. То есть, как только проснулись, не надо хвататься за телефон. Но если все-таки это уже сделали, то посмотрите то, ради чего вы взяли. А именно, мы же всегда с вами хватаем это либо выключить будильник, либо прочитать какие-то сообщения, быть может, за ночь, чтобы когда вы выйдете из дома, ничего не забыть, ничего не оставить. Хорошо, это можно. Давайте потихоньку будем входить в такой информационный детокс, но первые 2 часа сна не читайте, и благодаря этому может снизиться уровень тревожности, потому что все-таки первые 2 часа организм максимально ярко воспринимает все то, что происходит вокруг нас. Ну а теперь тренды. Все-таки сегодня пятница, быть может, у кого-то намечается свидание, а если вы не знаете, чем занять себя во время свидания, вот вам несколько интересных историй. Значит, сейчас популярны детективы. Активные свидания, они просто на пике. Как это происходит? В общем, вместо фильма или сериала, как обычно, как будто бы, да, мы привыкли это видеть, сначала мужчина подтягивается и потом аккуратно кладет ручку на плечо. Нет. В общем, вместо этого всего влюбленные вместе раскрывают преступления, собирают улики, разговаривают со свидетелями, восстанавливают какую-то вот всю эту картинку случившегося. Есть определенная платформа, которая называется City Code. Для этого есть несколько запутанных дел, которые находятся именно там, то есть вы их открываете и пытаетесь распутать вот это дело. При этом при всем вы можете взять с собой снеки, всякие соки, то есть вы сидите перед компьютером и пытаетесь разгадать это дело. Мне кажется, это именно тот момент, если вы уже попробовали и испытали, наверное, абсолютно все. И вот сидите и думаете, хочется куда-то сходить, хочется куда-то, прикоснуться к своей второй половинке за ручку, но все как-то не получается. Вот здесь вы можете просто раскрыться не только внутри, но и снаружи раскрыть то дело, которое вам, собственно, предлагает.

0: Вернемся к музыке очень скоро. На Jam FM.
1: Реклама.
2: Когда ребенку нужна операция, особенно важно знать, что он в надежных руках. В детской хирургии УГМК «Здоровье» помогают маленьким пациентам бережно и профессионально. Современные методики, опытные хирурги и внимательное сопровождение от подготовки до восстановления. Чтобы ребенок быстрее вернулся к активной и счастливой жизни. УГМК «Здоровье» – медицина, какой она должна быть. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Телефон рекламной службы Jam FM
4: 235-0905.
3: 235-0905.
5: Jam FM.
6: И здесь снова музыка прямо сейчас.
7: 102.5 Jam FM.

0: Вечернее шоу на Джем-ФМ.
1: Джем без правил.
2: Вот и пятница прошла. Хочется сказать всем огромное спасибо. Сегодня я был с вами, собственно, как и всегда, с понедельника по пятницу. Здесь в вечернем шоу «Джем без правил». Меня зовут Миша Киселев. Вы знаете, сегодня поговорили о достаточно интересных фактах. Например, о том, что банан, оказывается, это ягода, а клубника нет. Вот теперь и живите с этим. Также пригласил вас на битву комиков, которая пройдет в стендап-споте в 19:00. Ну, возможно, если вы где-то рядом, то обязательно заскакивайте. Но все те мероприятия, которые я сегодня рекомендовал, они были в 19:00, поэтому, ребята, если вдруг вы не определились с планами, не знаю, посмотрите налево, посмотрите направо и увидите то, что вам понравится. Вот то, что останется в ваших глазах, вот идите туда. Мне кажется, сегодня вы действительно этого достойны, потому что я сегодня заправился, я подъехал к заправке, и я был первый. И вы представляете, я на нее попал через 5 минут. Вот я считаю, что мне сегодня просто надо пойти и купить какой-то лотерейный билетик, потому что в такое счастье и такое чудо я просто не могу поверить, потому что те 6 часов, и ладно, все, не будем, это уже дело минувших часов. Ну и, конечно, хочется пожелать вам отличного настроения, потому что впереди у нас с вами выходные. Я очень надеюсь на то, что они будут действительно теплыми, несмотря на то, что мы с вами, ну, мне кажется, уже подготовились и узнали, какая у нас будет погода в субботу-воскресенье, но я все равно верю в то, что солнышко обязательно выйдет нас с вами порадовать. Меня зовут Миша Киселев, и эти 2 часа я был с тобой. И ты знаешь, мне было хорошо, и я очень надеюсь на то, что это чувство взаимно.

0: Спонсор выпуска ООО Remax Motors. Subaru Центр Екатеринбург, Юг, Московская 214А.
1: Новости на Jam-FM.
2: Здравствуйте. В Сочи продолжают ликвидировать пожар на нефтебазе после атаки беспилотников. Роспотребнадзор проводит замеры качества воздуха в городе-курорте. Об этом Интерфаксу сообщили в мэрии Сочи. Согласно заявлениям властей, в целом системы жизнеобеспечения города, больницы, транспорт и объекты ЖКХ работают штатно. При этом аэропорт Сочи продолжает принимать и отправлять самолеты по фактическому расписанию. Из-за закрытия неба в течение ночи и днем авиакомпании корректируют свое расписание. Спрос на установку газового оборудования в автомобиле вырос на Урале на фоне второй волны топливного кризиса. В компаниях, которые занимаются переоборудованием, сообщают, что очереди клиентов расписаны до конца этого года и составляют более 1000 автомобилей на салон. Об этом пишет «Коммерсант Урал». Стоимость переоборудования при этом начинается с суммы в 35 тысяч и растет до 100 и более. Все зависит от автомобиля и характеристик его двигателя. Еще один бурый медведь поселится в зоопарке Екатеринбурга. Животное уже доставили в уральскую столицу из Душанбе. Самец тиньшанского бурого медведя составит пару медведицы Алме. В Кольцово порталу 66.ru рассказали, что Мишка уже прошел таможенный контроль и сейчас находится в карантине. Перевозку так называемых живых грузов в уральском таможенном управлении назвали повышенной ответственностью, поскольку важно не только профессионально принять транспортную клетку, но и обеспечить во время всех процедур комфортные условия для зверя. Россия может возобновить прямое авиасообщение с рядом стран. В их числе называют Мьянму, куда могут быть открыты прямые рейсы уже через месяц. В Саудовскую Аравию рейсы собираются запустить еще быстрее, до конца сентября, а зимой прямое авиасообщение может быть открыто со Шри-Ланкой. Как напоминает РБК, в августе Россия восстановила прямое авиасообщение с Сирией, Ираком и Алжиром, а в июле с Танзанией и Сейшелами. Всего к началу сентября из России без пересадок можно улететь в 38 стран и направлений. Тем временем Белый дом запустил сайт с мини-играми по мотивам политики Дональда Трампа. Сейчас пользователям доступны 5 аркад, об этом пишет «Коммерсант». Так, в аналоге «Тетриса» игрокам предлагают построить стену на границе с Мексикой. В следующей игре пользователю необходимо управлять белоголовым орланом, который несет в своих лапах новый законопроект. Официальный доллар на сегодня 86,89, евро 100,60.
1: Реклама. Встречайте, обновленная линейка моделей Subaru. Эксклюзивно в Subaru Центр Екатеринбург-Юг. Оцените спортивный характер и передовые японские технологии. Ощутите безопасность и комфорт на дороге. Выберите свой идеальный Subaru из наличия. Полная заводская гарантия 3 года или 100 тысяч километров пробега. Subaru Центр Екатеринбург-Юг. Улица Московская, 214А. Звоните 346-46-46. Код города 343. Прогноз погоды на Jam-FM.
0: На завтра, субботу, 5 сентября, синоптики в Екатеринбурге пообещали переменную облачность, преимущественно без осадков, ветер переменных направлений от 1 до 4 метров в секунду. Ночью до плюс 15, завтра днем 19-25, выше нуля.
3: СМИ «Радио Джем». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу свидетельство L номер 266-01-399.
4: Для слушателей старше 12 лет.

0: Реклама.
1: Уральцу много не надо. Ему надо в меру. А уж какой должна быть эта мера? Уралец решает сам. Подключайте мотив с безлимитным интернетом и возможностью раздачи на любые устройства за 799 рублей в месяц. Мотив говорит и показывает Урал.
2: Предложение действует с 15 августа по 15 сентября 2026 года. Подробности на мотивтелеком.ру.
3: Мне нравится жить в Изумрудном Бару, потому что из окон открывается прекрасный вид на лес.
4: Мне нравится жить в Изумрудном Бару, потому что фитнес-клуб с бассейном прямо в доме.
5: Мне нравится жить в Изумрудном Бару, потому что рядом будет новая гимназия.
4: Вам тоже понравится жить в Изумрудном Бару от УГМК «Застройщик».
6: А еще вам понравится отделка в подарок при покупке в сентябре.
4: Жилой район Изумрудный Бор от УГМК «Застройщик».
7: Специализированный застройщик УГМК «Космонавт 108». Предложение действительно до конца месяца и распространяется на ограниченный пул квартир. Проектная декорация на сайте наш.дом.рф.
8: Мы продолжаем трансляцию с дороги. Итак, первый нападающий джип не отстает от хэтчбека. Внимание, стремительно приближается седан. Решительно выходит на встречную. Обходит первого, второго. Опасный момент. Фура! Седан завершает маневр. Недовольный хэтчбек включается в погоню. Ремонт на дороге. Седан бьет по тормозам. Удар, еще удар. 3 пострадавших и 1 ДТП. А все почему? Несоблюдение дистанции.
9: Держи дистанцию. Компания «Дистанция» проводится

0: Спонсор выпуска АО «Медицинские технологии», сеть многопрофильных клиник «Здоровье 365».
1: Новости на Jam.fm.
2: Здравствуйте. В Сочи продолжают ликвидировать пожар на нефтебазе после атаки беспилотников. Роспотребнадзор проводит замеры качества воздуха в городе-курорте. Об этом Интерфаксу сообщили в мэрии Сочи. Согласно заявлениям властей, в целом системы жизнеобеспечения города, больницы, транспорт и объекты ЖКХ работают штатно. При этом аэропорт Сочи продолжает принимать и отправлять самолеты по фактическому расписанию. Из-за закрытия неба в течение ночи и днем авиакомпании корректируют свое расписание. Спрос на установку газового оборудования в автомобиле вырос на Урале на фоне второй волны топливного кризиса. В компаниях, которые занимаются переоборудованием, сообщают, что очереди клиентов расписаны до конца этого года и составляют более 1000 автомобилей на салон. Об этом пишет «Коммерсант Урал». Стоимость переоборудования при этом начинается с суммы в 35 тысяч и растет до 100 и более. Все зависит от автомобиля и характеристик его двигателя. Еще один бурый медведь поселится в зоопарке Екатеринбурга. Животное уже доставили в уральскую столицу из Душанбе. Самец тиньшанского бурого медведя составит пару медведицы Алме. В Кольцово порталу 66.ru рассказали, что Мишка уже прошел таможенный контроль и сейчас находится в карантине. Перевозку так называемых живых грузов в уральском таможенном управлении назвали повышенной ответственностью, поскольку важно не только профессионально принять транспортную клетку, но и обеспечить во время всех процедур комфортные условия для зверя. Россия может возобновить прямое авиасообщение с рядом стран. В их числе называют Мьянму, куда могут быть открыты прямые рейсы уже через месяц. В Саудовскую Аравию рейсы собираются запустить еще быстрее, до конца сентября, а зимой прямое авиасообщение может быть открыто со Шри-Ланкой. Как напоминает РБК, в августе Россия восстановила прямое авиасообщение с Сирией, Ираком и Алжиром, а в июле с Танзанией и Сейшелами. Всего к началу сентября из России без пересадок можно улететь в 38 стран и направлений. Тем временем Белый дом запустил сайт с мини-играми по мотивам политики Дональда Трампа. Сейчас пользователям доступны 5 аркад, об этом пишет «Коммерсант». Так, в аналоге «Тетриса» игрокам предлагают построить стену на границе с Мексикой. В следующей игре пользователю необходимо управлять белоголовым орланом, который несет в своих лапах новый законопроект. Официальный доллар на сегодня 86,89, евро 100,60.
1: Реклама. Начинаем с главного. Переулок Черниговский, 12. Полезный адрес, особенно для жителей Уралмаша.
3: Запомните и приходите в современный диагностический центр здоровья 365. Консультации специалистов, все виды анализов, обследования на экспертном оборудовании, УЗИ, эндоскопия под седацией, КТ и МРТ.
1: Центр диагностики здоровья 365 на Уралмаше. Екатеринбург, переулок Черниговский, 12. Запись по телефону 270-17-17 и на здорово360. 65.ru. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста. Прогноз погоды на Jam.fm.
0: На завтра, субботу, 5 сентября, синоптики в Екатеринбурге пообещали переменную облачность, преимущественно без осадков, ветер переменных направлений от 1 до 4 метров в секунду. Ночью до плюс 15, завтра днем 19-25, выше нуля.
4: СМИ Радио Джем. Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу свидетельство L номер 266 01 399.
5: Для слушателей старше 12 лет.

0: Если рядом умная колонка,
1: ага.
0: Скажи, включи Jam FM.
2: Включаю Jam FM.
0: Да-да, Jam FM.

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Свежие истории на Jam FM.
2: Привет! Гигантская перчатка красуется в коридорах Урфу. Впервые необычный арт-объект в виде гигантской строительной перчатки представили на одном из форумов в прошлом году. Как пишет Global City, арт-объект был вдохновлен муралом художницы Лены Шубинцевой, который 8 лет назад появился рядом с домом 28 на улице Испанских рабочих. Девушка посвятила концепцию своей любимой семье. Ее родные всю жизнь проработали на заводах Уралмаша. Удивительно, но постоянного места жительства у перчатки так и не появилось. Последний раз уральцы и гости города видели ее на праздновании Дня строителя. Однако теперь она расположилась в стенах гуманитарного института УРФУ. В учебном заведении прокомментировали. Цитирую. «Уральский гуманитарный институт УРФУ рад принять эстафету от Института строительства и архитектуры и разместить у себя уральскую перчатку. Паблик-арт займет место на первом этаже нашего исторического здания, прямо над музеем старика Букашкина. Отмечу, что уральская перчатка пробудет в институте до конца зимы. Думаю, что студенты уже точно с ней сделали селфи. Это Яна Ефимова, слушай еще больше свежих историй на Jam FM.
1: Прогноз погоды на Jam FM.
3: Спонсор выпуска ООО «Медицинский центр Шанс». На завтра, субботу, 5 сентября, синоптики в Екатеринбурге пообещали переменную облачность, преимущественно без осадков, ветер переменных направлений от 1 до 4 метров в секунду. Этой ночью до плюс 15, завтра днем 19-25 тепла. Также завтра в Первоуральске при Псковом Туринской асбесте тоже переменная, возможен дождь до плюс 24.
1: Реклама. Здоровье – ключ к счастью.
4: Медицинский центр «Шанс».
1: Кардиология, гинекология, урология, УЗИ-диагностика, лабораторные исследования и другие важные направления.
4: Болезней много. «Шанс» – один. Единый телефон 385-00-1.

0: прогноз погоды на Jam FM.
1: На завтра, субботу, 5 сентября, синоптики в Екатеринбурге пообещали переменную облачность, преимущественно без осадков, ветер переменных направлений от 1 до 4 метров в секунду. Ночью до плюс 15, завтра днем 19-25, выше нуля. Также завтра в Риже, Краснотуринске, Ревде тоже переменная, возможен дождь до плюс 24.

0: Реклама.
1: Болезнь не выбирает время и обстоятельства. Иногда важно, чтобы помощь пришла сама. Врачи УГМК «Здоровье» приедут к вам домой. Консультации терапевта и узких специалистов. Осмотр, назначение лечения, забор анализов и необходимые манипуляции на месте. Без спешки, без лишних усилий. С заботой о вашем здоровье. УГМК «Здоровье». Медицина, какой она должна быть.
2: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: И снова музыка. Прямо сейчас.

0: FM.
1: Утром.
0: Jam FM.
1: Днем.
0: Jam FM.
1: Вечером.
0: Jam FM.
1: Ночью.
0: Всегда Jam FM.

0: Прогноз погоды на Jam.fm.
1: На завтра, субботу, 5 сентября, синоптики в Екатеринбурге пообещали переменную облачность, преимущественно без осадков, ветер переменных направлений от 1 до 4 метров в секунду. Этой ночью до плюс 15, завтра днем 19-25 тепла. Также завтра в Первоуральске, Приискон, Туринской, Асбесте тоже переменная, возможен дождь до плюс 24.

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Свежие истории на Jam FM.
2: Привет! Роберт Паттинсон пожаловался на унизительные поломки автомобиля. Актер вспомнил о неприятном опыте, связанном с автомобилем, который он приобрел после успеха фильма «Сумерки». В новом интервью актер признался, что его винтажный «Шелби Мустанг», о котором он мечтал с детства, неоднократно оказывался причиной неловких ситуаций. По словам Паттинсона, автомобиль часто отказывался заводиться или ломался в самый неподходящий момент. Особенно неприятно было, когда это происходило на глазах у большого количества людей. Роберт поделился. «Сколько раз я сталкивался с унизительными ситуациями, когда он просто не заводился или ломался, всегда на глазах у огромных групп туристов или вроде того, и мне приходилось самому толкать его за угол». Как пишет Супер, в какой-то момент Паттинсон решил отказаться от капризной машины. Он дополнил: «Все, с меня хватит, мне нужно что-то, что просто будет ехать. Я тоже считаю, что от такой машины нужно срочно избавляться». Это Яна Ефимова, слушай еще больше свежих историй на Jam FM.

0: прогноз погоды на Jam FM.
1: На завтра, субботу, 5 сентября, синоптики в Екатеринбурге пообещали переменную облачность, преимущественно без осадков, ветер в переменных направлениях от 1 до 4 метров в секунду, ночью до плюс 15, завтра днем 19-25, выше нуля.
2: СМИ Радио Джем. Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу свидетельство L номер 266 01 399.
3: Для слушателей старше 12 лет.

0: Если рядом умная колонка,
1: ага.
0: Скажи, включи Jam FM.
2: Включаю Jam FM.
0: Да-да, Jam FM.
3: Touch you right now.

0: Jam FM.
1: В автомобиле.
0: Jam FM.
1: На смартфоне и колонке.
0: Jam FM.
1: Всегда и везде. Jam FM.
0: Jam FM.

0: СМИ «Радио Джем». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу свидетельство L номер 266-01-399.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: FM.
1: Утром.
0: Jam FM.
1: Днем.
0: Jam FM.
1: Вечером.
0: Jam FM.
1: Ночью.
0: Всегда Jam FM.

0: Jam FM.
1: Jam.
2: Падай в мои объятья, нам так лучше. В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану твоим мужем.

0: СМИ «Радио Джем». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу свидетельство L номер 266-01-399.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: Jam FM.
1: В автомобиле.
0: Jam FM.
1: На смартфоне и колонке.
0: Jam FM.
1: Всегда и везде. Jam FM.
0: Jam FM.

0: А добавь мне чуть-чуть музыки.
1: Ты не обязан нравиться людям. Люди не обязаны любить тебя. Они даже не обязаны уважать тебя. Но когда ты смотришь в зеркало, тебе лучше любить того, кого ты там видишь.
2: Выбирай себя, эгоистка. Чуть стоит пожить чуть-чуть для себя. Эгоистка. Всегда себя выбирай.

0: СМИ «Радио Джем». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу свидетельство L номер 266 01 399.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: Jam FM. Будильник 7.
1: Мы зарядим бодростью с самого утра. А ты просто скажи умной колонке включать Jam FM как будильник.
2: Поняла. Включать Jam FM как будильник.

0: Jam FM.
1: В автомобиле.
0: Jam FM.
1: На смартфоне и колонке.
0: Jam FM.
1: Всегда и везде. Jam FM.
0: Jam FM.

0: Jam FM.
1: Утром.
0: Jam FM.
1: Днем.
0: Jam FM.
1: Вечером.
0: Jam FM.
1: Ночью.
0: Всегда Jam FM.
2: Если хочешь танцевать,

0: Если рядом умная колонка,
1: ага.
0: Скажи, включи Jam FM.
2: Включаю Jam FM.
0: Да-да, Jam FM.

0: музыка.
1: На Jam FM.
0: Настроение.
1: На Jam FM.
0: Музыка и хорошее настроение. На Jam FM.
1: Jam FM.